транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ 23-01-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

же теперь все те, кто носил на руках? Каждый тонет соло, мне не нужна рука. Понятия многие чтут или гнут под себя. Я верю в собственный труд, вера, честь и семья. Телом не

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и поставкой.

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: FM 104. Реклама. Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Звук твоего города. Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Пароль хорошего дня. Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
2: Всем привет, всем доброе утро. 5.05. Красивая дата. Классно. Вот в том году была красивая дата. 5.05.25. Да, но сейчас год 2026 тоже, в принципе.
3: Тоже красиво.
2: Тоже красиво. 5.05.26. Слушай, есть такое поверье, что в мае никто не сочетается с узами брака. Типа мается.
3: Блядь. Неправда.
2: Вот неправда? То есть люди все-таки идут в ЗАГС?
3: Я думаю, да. А чего? Конечно, сезон начинается. Еще и так у людей так мало времени, чтобы отпраздновать свадьбу в классном, теплом климате. Знаешь, не зимой там мерзнуть, а чтобы зимой, летом, да. Чтобы можно было поехать куда-то на природу, там за город всех отвезти своих друзей, к близких там родственников. В общем, поэтому и забирать у них май еще по каким-то глупым причинам.
2: Маяться типа будешь.
3: Мы нет.
2: Ладно, мы не верим, верим в это. Например. У тебя когда была свадьба? В какой месяце?
3: В августе.
2: В августе была. У меня в сентябре, все знают, 3 сентября, естественно, никто не забывает, когда у меня была свадьба. В общем, ребята, давайте отбросим все приметы, а лучше расскажем, что будет сегодня в утреннем шоу «Активация». Ну, во-первых, мы, Сергей Рыжков, Маша Малинина. Сегодня во вторник, 5 мая, будем расширять свой языковой запас, какие-то узнавать новые слова. Маша будет, я буду рассказывать, о чем идет речь. Обязательно курьезим, узнаем, как там звезды поживают, поиграем и вообще сделаем так, чтобы ваше утро стало такой отправной точкой в отличный, шикарный вторник. Все, мы начинаем.
1: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: FM 104.
1: А в этот день события, ставшие историей.
2: 5 мая 1912 года – День советской печати, и вышел в этот день первый номер газеты «Правда». С момента выхода в свет первого номера «Правда» стала главной газетой большевиков, а после Гражданской войны – главной газетой в СССР. Она являлась официальным основным печатным средством массовой информации не только государства, но и партии. Безусловно, газета была политизирована с самого начала, но этого никто и не отрицал, ведь она была главным печатным органом партии. Основателем газеты был Владимир Ильич Ленин. Первые годы литературный раздел газеты возглавлял Максим Горький, а в состав секретариата входил будущий нарком иностранных дел Молотов. В 1930-х, начале 50-х годов курировал издание сам Сталин. Хотя в 1991 году указом президента Ельцина датой нового праздника Дня российской печати стало 13 января, но все же первым официальным праздником печати в России было все-таки 5 мая. Поэтому к дате стоит относиться с должным уважением, как к историческому факту. Тем более, что есть люди, которые продолжают традиционно чтить и первую дату праздника.
3: 5 мая 1921 года. День рождения духов «Шанель номер 5». Именно в этот день в Париже состоялась их презентация. Коко Шанель не любила цветочных запахов, считая их приметой буржуазного стиля. Образ женщины-цветка не устраивал реформатора моды. Шанель сохраняла предубеждения против духов как сторонник минимализма и гигиены, ратующей за личную опрятность. Она была против тех, кто использует духи, чтобы заглушить запах немытого тела. Кроме того, ей не нравилась манера обильно душиться, типичная для начала века. К 1920 году в парфюмерии уже применялись синтетические мускусы в качестве фиксаторов композиции. Но воспользоваться этими еще не апробированными новинками мог только очень опытный парфюмер. Им оказался эмигрант из России Эрнест Бо. Шанель познакомилась с ним на отдыхе, на пляже в Каннах. Именно Эрнест Бо, до революции работавший на старейшей российской парфюмерной фабрике «Роле», помог мадам Шанель составить знаменитый аромат «Шанель номер 5» – духи, которые пахнут женщиной. По легенде, смешав с помощью Эрнеста Бо в одном флаконе 80 разных запахов, она из 10 парфюмерных пробирок выбрала пятую, добавила в нее немного ландыша и, недолго думая, присвоила полученному аромату свое имя с порядковым номером пробного флакона. 5 мая 1921 года в Париже состоялась презентация новых духов «Шанель номер 5». «Шанель» стали самыми знаменитыми и продаваемыми духами в мире. За все время существования их было продано на сумму более полумиллиарда долларов.
1: А в этот день – события, ставшие историей.

0: утреннее шоу «Активация». Зацепила.
1: И, конечно, покурьезить мы не забываем. Наша любимая и постоянная рубрика «Зацепила». Новости странные обсуждаем и стараемся в глупые ситуации не попадать.
2: Ну, сегодня история такая немножко, конечно же, опасная, особенно те, у кого есть пожилые родственники. Вот. Но потом, как оказалось, новость курьезная, потому что бабули те еще, знаете, или приколистки. В общем, в штате Огайо 91-летняя женщина случайно напугала полицию и всю семью. Она не выходила на связь. Ей начали звонить, а она трубки не берет. Интересно. Затем, потому что до этого она всегда отвечала на звонки, а тут не берет трубку и не берет. Звонят. Приехала полиция, звонят в дверной звонок. Никто не открывает дверь. Хотя машина, женщине 91 год, на машине гоняет. Стоит в гараже, и соседи говорят, да никуда она не выходила. Ну все, ломают дверь, заходят, а там женщина сидит в наушниках перед компьютером и играет в компьютерную игру.
1: Вау, супер.
2: И говорит, ребят, да что там, вот знаете
1: вы
2: ли.
1: Вы что, обалдели,
2: ну, что ли? Я сижу.
1: Дверь делайте обратно,
2: дверь
1: уходите.
2: Делайте, да, в общем.
1: Слушай, 91 год сегодня как в покое не оставит, да?
2: Представляешь, она сидела, играла в компьютерные игры. Она была очень увлечена. Тут не написано, какая игра, но мне кажется, это какой-то, знаешь, там, какая-то стратегия, где нужно долго вот думать. И, во-первых, ну смотри, борьба с деменцией шикарнейшая. Потому что в компьютерной игре там ого-го надо много всего думать.
1: Ну и да, и знаешь, еще говорят, что люди, которые, у которых есть какое-то хобби, или которые коллекционеры, что они очень долго живут, потому что у них все время есть вот точка, цель.
2: Конечно.
1: Дойти, вот это взять, вот это. И вот когда пожилые люди играют в компьютерные игры, тоже, надо вот это пройти, и точно ведь ничего
2: конечно,
1: не получится,
2: конечно.
1: Пока на этот уровень не пройдет. Вообще надо всех...
2: Ну, молодец. Нет, конечно же,
1: да,
2: она
1: напугала
2: родственников.
1: Надо, короче, что сделать игрозависимыми,
2: да.
1: Всех лучше пожилых людей. Пускай делом занимаются.
2: Так с ума сойти. Они потом будут зарабатывать даже больше, чем их правнуки, например, на
1: да
2: этих играх.
1: Богу.
2: Слушайте, да, здорово на самом деле. История интересная, но все равно, у кого есть пожилые родственники, нужно, ну, приду, если вдруг они увлечены какими-нибудь компьютерными играми или телек смотрят громко, все равно нужно придумать какой-то способ просто почаще звоните, почаще приходите, почаще общайтесь, и вот таких ситуаций возникать не будет. Приходите к бабушкам, играйте в компьютерные игры. Круто же.
1: По сетке.
2: Да, вот это интересно будет. Вот, ребята, такая классная новость, а мы летим дальше.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные.

Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17. 104 FM.

0: Кто родился в мае, тот... Кто, кстати, у нас там?
1: Тельцы сейчас.
0: Тельцы. Тот телец, ну, во-первых. И кто родился 5 мая, мы вас с удовольствием поздравляем с днем рождения. 5 мая, день вашего
1: есть
0: рождения.
1: Есть очень много людей, которые родились с вами в один день и запомнились, вошли в историю, потому что сделали что-то необычное и классное.
0: Интересно, Маша,
1: и,
0: давай.
1: И, например, в 1811 году, 5 мая, родился человек по имени Джон Дрейпер. И он был философ, историк, химик, а еще фотограф. И это человек, который первым сделал фотографию Луны, друзья.
0: Ничего себе.
1: Да.
0: Ничего себе. Он сегодня тоже, кстати, вот родился Алекс Уэбб, фотограф, выдающийся американский. Но я не знаю его работ, зато я знаю, что сегодня день рождения у Ирины Салтыковой. Советская, российская поп-певица, актриса, дизайнер, телеведущая. И, между прочим, у нее юбилей сегодня. Ничего себе. Сколько лет. Ну, вот, вообще не поверю, что столько лет исполняется. Ирина Салтыкова, эти глазки, эти голубые глазки, эти глазки, эти. В общем, поздравляю.
1: Еще в этот день, значит, родилась актриса театра и кино Римма Быкова. Она родилась в 1926 году. Она была народной артисткой РСФСР и театральный режиссер.
0: С днем рождения поздравляю очень скромного парня. Мне всегда он казался таким скромным. И даже когда со Стингом пел, все равно скромно. Это Крейг Дэвид, британский певец, автор песен, лауреат множества премий. То есть такой, знаешь, вот шьет свои дороги. И вот поет свой поп, соул, ритм и блюз, даже немножко хип-хопчика. Вот. И все классно у него происходит. Поздравляем. С днем рождения.
1: В 1990 году в этот день родилась Татьяна Шлосберг. Это американская журналистка и писательница. Она внучка Джона Кеннеди, президента США, и Жаклин Кеннеди Анасис.
0: И поздравляем сегодня с днем рождения Адель. Адель,
1: да,
0: британская
1: Адель.
0: Певица Адель Лори Блу Эткинс, так ее зовут полностью. В общем, девушка, которая родилась прям в Лондоне, в районе Тоттенхэм. Это, знаете ли, ну, это прям вот, я не знаю, это одни замки там. Замки родилась она. Адель, поздравляем, всех поздравляем, кто сегодня появился на свет. А прямо сейчас Ксения Лэд и самый лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в студии Ксения Лайт и астропрогноз на сегодня. Овны, сегодня вам грозит приятное удивление. Тельцы, если у вас есть друзья, с которыми имеются совместные личные или бизнес-дела, будьте готовы с ними встретиться. Близнецы, главное сейчас не идти против течения, выбирайте то, что проще и легче. Раки, ближе к вечеру ждите приятных новостей от ваших детей или подчиненных. Львы, голова будет ясной, эмоциональный фон спокойный, и все потому, что ничто не омрачит ваш трудовой день. Девы, ваше настроение сегодня будет сверхприподнятым. Тянитесь к новому, молодому и яркому. Весы, помните, что при полном отсутствии волнения можно принять самое правильное решение. Скорпионы, заставьте себя надеть свой лучший наряд, чтобы выйти из дома в хорошем настроении. Стрельцы, не стремитесь к идеалу, чтобы не огорчаться. Позвольте другим ошибаться. Козероги, этот день может оказаться самым активным в этой неделе. Водолеи, самое время окончательно победить лишнюю привязанность или, наконец, выздороветь. Рыбы, в этот день будет много комплиментов. Ответьте на них адекватно. Откройте

0: свое сердце и улыбнитесь. Это был гороскоп на сегодня. Желаем вам отличного настроения.
1: FM 104. Прогноз погоды на FM 104.
2: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Громко чайки и не случайно, а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый раз. Сливай события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама. Болят спинсуставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesi Life. Безоперационное лечение при грыжах межпоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8-86-17-65-55-09. Kinesi Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Долина Ленина 10.
1: Имеется противопоказание. Необходимо консультироваться со специалистом.
2: В магазине Мясспорт открыт сезон скидок. Только сейчас. Лосеряды, ролики, томокаты скидкой до 30%. Всегда большой выбор вина. И спорт-товаров для занятий разными видами спорта. Готовьтесь к активному сезону, так вам в Мегаспорт. Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
1: Допустим, по мере акции, срок правил и управления размещения скидок в магазинах. Количество товара ограничено.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышал.
0: Реклама на радио. Новая Россия. 64-20-46. Код города 8-9-6-17. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия». От 500 рублей в день получить аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
0: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. «Стенет Тень» – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. «Стенет Т7» – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Перейдите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Карали. Рядом с вами. Российская улица Луначарского, 25А. 5 минут от центра города.
4: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссов. Сегмент самых универсальных автомобилей. По данным tenet.ru, до 3/2026 года.
5: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не мочил. Погляните в магазин Винтаж. До 20 сортов чая. 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и по заказ. Сладость для тех, кто ценит качество. Подарочный набор и собранные силы и букеты. Но Россия проспект. Объект Женского, 174, с 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
0: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает вести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова, 27А. 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
6: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
7: Утреннее шоу «Активация».
8: Звездная пыль.
9: Звездные новости в утреннем шоу «Активация». Чем мы тут занимаемся, вы знаете, а вот чем звезды занимаются, вы можете всегда знать. Мы же пустили что-то мимо ушей, а мы вам как раз напомним, о самом интересном расскажем.
10: Ну, про звезд сегодня хочется поговорить, о тех, которые с нами всегда, знаете, вот такие вот всю жизнь с нами. Мы их любим, обожаем, как только включаем песню, которая, например, лет 20 уже, начинаем танцевать, и говорю про Кайли Минок, австралийская певица, миниатюрная такая малышка, Лёва, еще Аня Минок, сестра у нее есть. В общем, Кайли Минок решили снять документальный фильм, сериал, который будет называться «Кайли». На первом, значит, кадре певица закутана в теплый фиолетовый халат, сидит на крыльце и задумчиво смотрит в сторону камеры. Там будут новые интервью с Кайли Минок, все близкими, личные ответы певиц, фотографии. В общем, хотят сделать прям, знаешь, воссоздать карьерный путь Кайли Минок, включая период, когда ее осуждали, потери, болезни. Все это будет. 3 эпизода планируют сделать. Причем делать те ребята, которые пускали документалки по Дэвида Бекхэма, про группу Wham. Вот, собственно, ну так, знаешь, должна быть такая потоковая работа, но каждый раз я смотрел, да, про документалку, классно сделано, то есть там архивные кадры Джо Майкла, это того солиста, это дуэта, простите, что не помню, как его зовут, здесь тоже история про Кайли Минок, и мне кажется, что вроде бы все мы знаем, а вот окажется, что не все знаем про Кайли Минок, как тебе такое?
9: Да, конечно, как можем все про нее знать?

0: Советского народа в Великой Отечественной войне. В честь этой знаменательной даты подготовлена обширная тематическая праздничная программа. Так, с 9 утра и до полудня в парке имени Фрунзе будет бесплатно работать аттракцион для детей до 14 лет. В это же время можно будет бесплатно посетить планетарий имени Юрия Алексеевича Гагарина. Творческие коллективы города представят на сцене по имени Ленина концерт-программу. На площадке возле торгового центра Черноморки праздничное настроение будет создавать духовой оркестр. Желающих провести этот день в природе ждут в семейном парке Пак Хум в хуторе Снегурске. Бесплатно зайти на его территорию можно будет с 9 до 12 часов. Приходите всей семьей, чтобы вместе отметить один из главных праздников нашей страны.
1: На Кубани.
0: Сегодня день кубанской журналистики. 5 мая в СССР праздновался день советской печати, который был приурочен к выходу первого номера большевистской газеты «Правда». Указом Верховного Совета РСФСР от 13 января 1991 года вместо него был учрежден день российской печати, отмечающийся ежегодно 12 января. В 1996 году постановлением Законодательного собрания Краснодарского края был учрежден день кубанской журналистики. Считается, что в регионе праздник приурочен к дате выхода первого номера газеты «Прикубанская правда». Мы поздравляем коллег с профессиональным праздником и желаем больше хороших информационных поводов, объемных материалов, высоких рейтингов и тиражей, а также любви радиослушателей, читателей и зрителей.
1: На дорогах.
0: В завершении выпуска коротко ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс пробки сейчас в Кирилловского поворота. А в плотном потоке стоят на улице Ленина и Оперативная. Также быстро не получит проехать и по улице Магистральная в сторону Кутузовского кольца. И в Красноярск на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, что мы успели вам рассказать в данной минуте. С вами была Юлия Саковская. До встречи на 104 FM в 9 часов.

0: 104 FM.
1: Будьте здоровы!
2: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Оль Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБ России. Еще недавно обнаружение новообразований в кишечнике звучало как приговор полостной операции. Разрез, наркоз, долгие недели восстановления.

Сегодня же проблема решится всего час, я не фантастика, а новый стандарт работы. В российском клиническом центре МБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Передиагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. Врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отечениях наследственность делайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Нигина. Берите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь наступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

Лить можно, только если точно. Странный мой почерк. Лево, если точно. Лево, если можно. Я меняю полночь на утро. Каждому хочется поцелуй в сотню. Падла бы не

0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнского освещения, товаров для ремонтажа, люст, лампы, светильники, светодиодные ленты и ТВ системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Единый район, Цокотава 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скид 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у вас. Подробности организаторы акции, как и правило проведения, разных скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: Правный ноготь, натопыши, продавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Введите ваш нож к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр лук, профессиональное орудование, одноразовые расходные материалы. Ждем по адресам. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Проспект Ленин, 23. Фон 8-918-987-97-27.
2: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки, все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-370. Улица Советов, 42.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 63-20-46. Код кода 8017.
3: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. Будущее уже здесь. Geely X5 EMI гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода 1000 километров. В городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный сход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely X5 EMI в Карали на Луначарского 25. Geely. Рядом с вами.
5: Из раза в раз агенты недвижимости получают множество сообщений.
6: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
7: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
8: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
9: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Ипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суку.
10: Неофера, застройщик ООО «СЗГ». Проектная декларация на cnash.dom.rf.
11: Опять прослил. В самый неподходящий момент.
12: А ты не мучайся. Бери список. Иди в аптеку «Анапфармация».
13: В сети аптек «Анапфармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства проверены производителей. Грамотные консультации фармацевтов. Льготный отпуск по рецепту. А еще скидки пенсионерам. Она, Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапфармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
14: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалистам.
15: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос» с

0: сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
4: Неофертно. Застройщик ООО «СЗ Левис». Проектная декларация на сайте наш.рф.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: FM. Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди-Гонзалес. В этом выпуске. Продажи падают, а количество автосалонов растет. ГИБДД предупреждают. Опасные ловушки на дорогах. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Авторынок.
0: Число автоцентров в России увеличилось на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. Всего в нашей стране 4200 автосалонов. Такой рост примечателен на фоне сокращения дилерской сети на 85 шоурумов по итогам прошлого года. Но этому есть объяснение. Как рассказал «Коммерсант», открытие новых автосалонов подстегнули суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России белорусские марки. Лидером по числу открытых точек продаж стал китайский Дипел, суббренд Чанган, дебютировавший на российском рынке в начале текущего года. На втором месте идет российская марка Эволют. Третье место занял белорусский бренд Эвиот, который появился в России год назад.
1: Светофор.
0: Госавтоинспекция предупредила водителей о штрафе за позднюю смену шин. Автомобилистам напомнили, что по закону запрещено ездить летом на зимних шинах, а зимой – на летних. За это нарушение административным кодексом предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства. При этом в ГАИ подчеркнули, что с водителем будет прежде всего проведена разъяснительная беседа о необходимости сезонной переобувки. И дело, возможно, ограничится предупреждением. А автомобилистам стоит помнить, что ездить при высоких температурах на зимней резине небезопасно.
1: Автодайджест.
0: Осторожно, ремонт. Дорожные ловушки, поджидающие автовладельцев, могут быть делом рук. Как поступать водителю в типичных ситуациях, не стать участником аварии и не получить суровый штраф, пишет «Авторамблер». В местах проведения дорожных работ обычно устанавливают временное ограничение скорости. И все водители в курсе, что соответствующие знаки висят в таких местах даже тогда, когда работы фактически уже не ведутся или давно завершены. Вот только это вовсе не означает, что камера фиксации скорости в данный момент времени не работает. Поэтому не удивляйтесь штрафам. Ремонт в правых полосах. В таких местах многие водители, как правило, объезжают место ремонта, не снижая скорости, и частично заезжают левым колесом на встречную полосу. Согласно требованиям правил дорожного движения, осевая разделительная разметка на 4 и более полосной дороге всегда двойная сплошная. И ее пересечение даже одним колесом попадает под часть 4 статьи 12.15 КАП. Если подобный заступ за линию увидит сотрудник ДПС, протокол, а потом и повестка к мировому судье обеспечены. Способ избежать такого сценария – притормозить как следует перед сужением и осторожно миновать его без выезда на встречку. Ямочный ремонт. Для оперативной ликвидации выбоин в асфальте дорожники применяют ямочный ремонт. Бригада рабочих располагается в полосе, где есть выбоина. Ремонтируют так любые дороги, хоть левую полосу, хоть правую. В последнем случае для объезда препятствия водитель порой выбирает не встречную полосу, а обочину. Например, не желая ждать, когда проедут встречники. Между тем, в правилах четко сказано, что движение автомобилей по обочине не допускается. Да, иногда за такую езду наказание можно избежать, но лишь в том случае, когда нет иного пути объезда препятствия. Причем такое нарушение фиксируют как сотрудники ДПС, так и камеры автоматической фиксации. Снятый верхний слой на асфальте на скоростной трассе. В таких местах наиболее опасна ступенька в дорожном полотне, порой таящаяся там, где физически начинается отрезок снятого асфальта или стыки пролетов на эстакадах. Проезд подобных порогов на большой скорости – это смертельный приговор подвески автомобиля. Поэтому перед ним подавляющее большинство водителей сбрасывают скорость до минимальной. Зачастую складывается паровозик из машин, приехавших друг в друга. Единственный способ не попасть в такую ловушку – следить за знаками ремонтных работ, сбрасывать скорость в соответствии с требованиями временных знаков. И очень важно держать дистанцию с большим запасом до впереди идущей машины. Если подвести итог, самый простой способ избежать ловушек, создаваемых дорожниками, в сомнительных дорожных ситуациях строго придерживаться правил дорожного движения. Кроме того, в аварийно опасных местах увеличивать дистанцию до впереди идущей машины, а также предполагать возможность экстренно перестроиться в соседнюю полосу. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, как говорил Генри Форд, наши неудачи поучительнее наших удач. Всем гладких дорог. Пока.
1: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
2: Автомикс на 104 FM.
0: Коннект. Всем привет.
3: Шоу «Коннект» начинается прямо сейчас.
4: Итак, мы снова с вами.
5: Добрый вечер, друзья.
6: В студии Андрей Антонов.
7: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
8: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
9: С вами Денис Денисенко.
5: Давайте создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
0: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
7: Спасибо, что были с нами.
0: Всем чао-какао.
5: Всем пока-пока.
1: «Коннект». Присоединяйся. 104.
0: Реклама.
10: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
0: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
11: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают.
0: Коралли. Рядом с вами. Новороссийск. Улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города.
12: Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
13: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов. Готов чая. 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. В России изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. Краснодарский край возглавил топ регионов России с максимальным ростом просрочки по кредитам. В Новороссийске прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Великой Победы.
1: Новое в России.
2: Правительство России утвердило изменения в порядок проведения экзаменов на водительские права. Часть обновленных правил начнет действовать с марта будущего года. Так, после сдачи теории практический экзамен должны будут назначить в течение 60 дней. Если за 6 месяцев кандидат не сдаст практику, ему придется повторно пройти теоретический экзамен, который назначат не позднее 30 дней после окончания этого срока. Новые правила также позволят прекратить экзамен или аннулировать его результаты за использование телефонов, справочных материалов, фото, аудио и видеоаппаратов, вычислительной техники и других средств передачи или хранения информации. Повторно сдать экзамен после такого нарушения можно будет только через год. Также с 1 марта 2027 при подаче заявления через госуслуги не нужно будет прикладывать медсправку, если сведения о заключении уже есть в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения. При истечении срока действия заключения до выдачи прав процедуру приостановят. Возобновить ее можно будет только после появления нового медзаключения в электронном реестре, передает РБК.
1: Финансы.
2: Краснодарский край возглавил топ регионов России с максимальным ростом просрочки по кредитам по итогам марта по сравнению с февралем, следует из данных Центробанка. За месяц максимальный показатель увеличился на 1,6%. На втором месте Северная Осетия – плюс 1,5%. На третьем – Калмыкия – плюс 1,3%. Также в пятерку регионов по росту просрочек вошли Санкт-Петербург и Крым, где за месяц эта цифра прибавила 0,9%, сообщает РИА Новости.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске прошла легкоатлетическая эстафета, посвященная 81-й годовщине Великой Победы. Соревнование объединило школьников, студентов, представителей трудовых коллективов. Не стало преграды прохладная пасмурная погода. Энергия, спортивный азарт и стремление к победе создали особую атмосферу. По итогам эстафеты среди школ первое место заняла команда гимназии номер 5. Второе у спортсменов средней школы номер 21. Бронза у морского технического лицея. Среди среднеспециальных и высших учебных заведений лучшей оказалась команда ГМУ имени Ушакова. Серебро у Новороссийского социально-педагогического колледжа. Третье место покорилось команде Новороссийского филиала ФГТУ имени Шухова, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
1: На дорогах.
2: И в завершении выпуска коротко ситуация на дорогах Новороссийска. По данным сервиса Яндекс.Пробки, затор сейчас в районе Кирилловского поворота. Там в плотном потоке стоят машины на улицах Ленина и Кооперативная. Также быстро не получится проехать и по улице Магистральной в сторону Кутузовского кольца. И в красный цвет на карте также окрасились Анапское шоссе и улица Куникова. Это все, о чем мы успели вам рассказать в данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 10 часов.

0: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня я расскажу о том, как выглядела улица Серебряковская. Сегодня это улица Советов в конце 19 века.
0: Из утраченного.
1: В конце 1860-х, начале 1870-х годов два брата Моисей и Илья Бабовичи открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля шла хорошо, и уже через 10 лет у них была не лавка, а целый магазин. А еще через 10 он располагался не в наемном, а в собственном двухэтажном доме на престижном участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города, под гостиницу «Россия» и под винный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бабовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного, украшенного куполом здания, расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бабович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23 и 24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти – городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы, зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем до перехода в здание «Пассажа» в 1913-м почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
2: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86-17-64-20-46. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. Легкое музыкальное дуновение на 104 FM.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: 104 FM. Меняйся к лучшему.
1: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
0: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и миссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Новая

0: Займемся мы. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
1: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат, так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка-призыв «Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.
2: 104 FM.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
4: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Коралли. Рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. В 5 минутах от центра города. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
5: Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей, в студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Мошенники начали рассылать поздравления с 9 мая якобы от губернаторов. Анапа отмечает 15-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». Сегодня в южном районе Новороссийска будут слышны выстрелы.
1: Общество.
2: Мошенники начали рассылать вредоносные файлы под видом праздничных открыток к 9 мая якобы от президента России Владимира Путина или губернатора. Об этом сообщили в пресс-службе платформы «Мошеловка Народного фронта». Схема проста. В мессенджер приходит АПК-файл с текстом «Вам персональное поздравление от Владимира Владимировича Путина». Между тем, файл содержит троян стиллера, сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. Специалисты рекомендуют не открывать вложения с открытками, если они поступили от неизвестных отправителей.
1: В Анапе.
2: Анапа отмечает 15-ю годовщину присвоения звания «Город воинской славы». 5 мая 2011 года указом президента России городу было присвоено почетное звание «За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленный защитниками в борьбе за свободу и независимость Отечества». Мэр города Светлана Маслова отметила, что эта дата особенно значима, ведь она напоминает о подвигах анапчан в разные годы. В годы русско-турецких войн и Великой Отечественной войны жители курорта проявляли исключительное мужество, отвагу и воинскую доблесть, отмечает пресс-служба мэрии Анапы.
1: В Новороссийске.
2: Сегодня с 10 часов 30 минут в южном районе Новороссийска будут слышны выстрелы. Стрельба из холостых орудий станет частью исторической театрализованной реконструкции в рамках городского турнира «Гонки дронов», которая будет проходить на площадке перед Центром спортивных единоборств на проспекте Ленина, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска и просит сохранять спокойствие.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России с марта будущего года изменится правило сдачи экзаменов на водительские права. В центре Новороссийска в эти минуты горит жилой дом. А сотрудники средств массовой информации Краснодарского края отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть у МАКС. Радио 104 FM «Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в 11 часов.

0: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама. Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
3: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас желание работать и зарабатывать. От нас официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
3: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
3: Концертное агентство «Водолей» представляет. 26 мая в Гортеатре Новороссийска. Комедия на все времена. Арифметика мужских измен. В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. Во вторник, 5 мая, ожидается на протяжении всего дня пасмурно, местами малооблачно. Также кратковременные осадки в виде дождя. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер 4 метра в секунду, влажность воздуха 82%. Геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности

телефону 617-333, код города 8617 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскович, Лав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама.
8: Питомники растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатные

0: Долина. Рядом ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом. Маркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
3: «Джили Манджаро Флагшип Асье». Это новая версия самого популярного в России и полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. «Джили Манджаро» — это космос.
1: Официальный дилер «Джили» — «Коралли». Новороссийск, улица Луначарского, 25А. «Коралли» — рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет. Не пропустите! 31 мая в Кортеатре Новороссийска лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов. Начало концерта в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 16+.

0: 104 FM. О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка-призыв «Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru 12+.
1: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
0: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Каралли». «Хончи» создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Каралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: твоего города.
1: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
0: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Госдума в мае рассмотрит новые меры по борьбе с мошенниками. 15 человек эвакуировали из горящей пятиэтажки в Новороссийске. В эти минуты в Новороссийске начинаются очередные учения военно-морской базы со стрельбами.
0: Общество.
2: В мае Госдума планирует принять ряд новых мер для противодействия мошенникам, сообщил председатель Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. Депутаты рассмотрят законопроекты, предусматривающие усиленные комплексные меры защиты граждан, включая маркировку международных звонков. Кроме того, Госдума изучит вопрос о введении детских сим-карт. Также планируется обеспечить восстановление доступа к учетным записям на портале госуслуг исключительно через доверенные каналы. Ссылаясь на статистику МВД, Володин заявил о снижении случаев мошенничества в России. Так, за первый квартал этого года общее число преступлений данного вида сократилось на 18,3%, а дистанционных на 22,7%, передает ТАСС.
0: В Новороссийске.
2: 15 человек эвакуировали из горящего жилого дома по улице Рубина в Новороссийске. Пламя локализовано на площади 40 квадратных метров. Удалось спасти двух человек. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщили, что пострадавших в результате утреннего пожара по проспекту по улице Рубина 7 нет.
0: Жизнь города.
2: В Новороссийске в эти минуты начинаются очередные учения военно-морской базы с выполнением стрельб. До 13 часов военные отработают практические действия по отражению атак безэкипажных катеров и беспилотников, а также проведут стрельбы из артиллерийской установки. На это время запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.
0: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. В России с марта будущего года изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. В России хантавирусы в последний раз проявлялись в Краснодарском крае, а сотрудники кубанских СМИ отмечают сегодня свой профессиональный праздник. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM в полдень.

Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Они сломали границы, вдохновили миллионы, стали символами эпох. От первых аккордов до легендарных высот. Это не просто музыка. Это вечность. Легенды жанра. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся.

0: освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра. Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174, с 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
3: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: узнать за 60 секунд. Ваши вопросы интеллектуальной волне GPT-FM.
1: GPT-FM. А что такое челлендж?
2: Челлендж – это задание или испытание, которое люди могут пройти, чтобы проверить себя или повеселиться. Это может быть что-то простое, например, нарисовать картину за 10 минут, или что-то более сложное, как, например, научиться чему-то новому за месяц. Часто челленджи становятся популярными в интернете, и множество людей начинают их делать вместе, делясь своими результатами в социальных сетях. Это хороший способ попробовать что-то новое и увидеть, как другие люди справляются с таким же заданием. Иногда челленджи могут быть не только веселыми, но и полезными. Допустим, когда они помогают людям стать здоровее или убирать мусор в своем городе.

0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака и Вансети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах эмиссии и проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Концерт Холла Фамилия 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
2: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
3: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
4: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86.

0: Хорошие манеры на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Кто должен первым заканчивать беседу?». Вопрос о том, кто должен первым заканчивать беседу, имеет свои нюансы и зависит от различных факторов. С точки зрения этикета, завершение разговора обычно принадлежит инициатору беседы. Это человек, который начал обсуждение, и он имеет право подать сигнал к его завершению. Например, он может поблагодарить собеседника за интересный разговор, подвести итог обсуждаемой темы или просто попрощаться. Кроме того, важным аспектом является статус участников беседы. Тот, кто занимает более высокую позицию по возрасту, должности или в конкретной ситуации, также может быть тем, кто завершает разговор. Это связано с тем, что уважение к статусу подразумевает и соответствующее поведение. Гость, в свою очередь, должен быть внимателен и не затягивать разговор, предоставляя хозяину возможность завершить его. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях занятый человек может первым закончить беседу. Важно сделать это корректно и вежливо, чтобы не создать впечатление торопливости или неуважения к собеседнику. Например, можно сказать так: «Мне очень приятно было пообщаться, но мне нужно идти. Спасибо за интересный разговор». С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются не только в соблюдении формальностей, но и в умении чувствовать собеседника и уважать его время. Умение корректно завершить беседу – это знак уважения и заботы о других, что делает общение более приятным и гармоничным.
0: 104 FM.

0: Чай, кофе, потанцуем.
1: Песни, согревающие сердца. На 104 FM. 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджакеи электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Алик Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
4: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
5: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
3: По рукости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. ФАС добилась снижения цен на 4 жизненно необходимых препарата. В Анапе обнаружили ячейку террористической организации, вербовавшую людей для отправки в Сирию. В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона.
1: Общество.
2: Федеральная антимонопольная служба России добилась снижения цен на 4 лекарственных препарата из перечня так называемых жизненно необходимых и важнейших. На противоопухолевый и противотуберкулезный препараты, лекарства от анемии и иммунодепрессанты, сообщает РИА Новости. Как подчеркнули в ведомстве, этого удалось добиться благодаря включению данных препаратов в указанный перечень и проведению службой экономического анализа.
1: В Анапе.
2: В Анапе пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Задержаны трое граждан одной из центральноазиатских республик. Как сообщает пресс-служба Краевого управления ФСБ России, они вели вербовку соотечественников для последующего выезда в Сирию и участия в деятельности террористической организации. В результате обысков изъята экстремистская литература и средства связи. Возбуждены уголовные дела. Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске пройдут очные общественные слушания по реконструкции мусорного полигона. В частности, будет обсуждаться корректировка проектной документации, содержащей предварительные материалы, оценки воздействия на окружающую среду. Слушание состоится 19 мая в 11 часов по адресу Новороссийск, улица Советов, 9, городской дворец культуры. Предложения и замечания можно будет вносить и письменно, и устно, пишет новороссийский рабочий.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. С марта будущего года в нашей стране изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. В России хантавирусы в последний раз проявлялись в Краснодарском крае. А в Новороссийске в эти минуты проходят очередные учения военно-морской базы со стрельбами. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть МАКС. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM через час.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной, а может, я вернусь зимой.

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя. Но

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: В студии Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
1: С вами Денис Денисенко.
2: Давай, создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
6: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами.
1: Всем чао-какао.
2: Всем пока-пока.
7: Коннект. Присоединяйся.
6: Реклама. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19.00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
8: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
6: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
1: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения. Реклама.
2: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организации акции, сроках, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
3: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
4: 64 20 46. Код города 86 17.
3: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
5: Не в силах я.
3: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
6: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: здоровы!
1: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Еще недавно обнаружение новообразования в кишечнике звучало как приговор к полостной операции. Разрез, наркоз, долгие недели восстановления. Сегодня же проблема решается всего за час, и это не фантастика, а новый стандарт работы. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Теперь диагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. И врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отягощениях на наследственности сделайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Негина. Берегите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь отступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. Шинный двор. Любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79.
2: Реклама.
3: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
4: Подробности об организации, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
1: Новое

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех на 104 FM. В эфире выпуск новостей. В студии Юлия Сапковская. Коротко о главном к этому часу. Птицеводы предложили установить минимальные и максимальные цены на яйца категории С1. 700 килограммов форели неизвестного происхождения изъяли в Новороссийске. Глава Новороссийска поздравила работников СМИ города-героя с Днем кубанской журналистики.
1: Скачут цены.
2: В России обсуждается идея установить минимальную максимальную стоимость для куриных яиц категории С1, пишет Коммерсант. По замыслу птицеводов ценовая вилка будет применяться как для закупки, так и для розничной реализации по аналогии с регулированием на алкогольном рынке. Бизнес выступает с инициативой на фоне резкого падения рентабельности птицефабрик из-за роста производства и давления со стороны ритейлеров. Сейчас, по словам производителей, торговые сети устанавливают начальные цены на тендерах ниже себестоимости, что приводит к убыткам. В Росптицсоюзе отмечают, что ситуация усугубляется сезонным снижением спроса на яйца летом. При этом издержки птицеводов остаются на высоком уровне.
1: В Новороссийске.
2: 700 килограммов радужной форели неизвестного происхождения на 500 000 рублей изъяли в Новороссийске. Установлено, что двое предпринимателей 23 и 43 лет торговали рыбой без необходимой документации и маркировки. По данному факту проводится проверка. Мужчинам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Новороссийску.
1: Жизнь города.
2: Глава Новороссийска поздравил работников СМИ города-героя с Днем кубанской журналистики. Андрей Кравченко отметил, что уже 30 лет праздник объединяет сотрудников более 300 медиа, включая новороссийские издания, радио, ТВ и онлайн-ресурсы. Журналисты оперативно освещают актуальные события, включая атаки и их последствия, поддерживают защитников страны и развития города. Андрей Кравченко поблагодарил журналистов за честный профессиональный труд и пожелал им творческих успехов и здоровья.
1: Масс-медиа.
2: И еще немного новостей одной строкой. С марта будущего года в нашей стране изменятся правила сдачи экзаменов на водительские права. В Анапе пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. А в центре Новороссийска сегодня вечером ограничат движение транспорта. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Позвольте себе только достоверную и важную информацию со 104 FM. Ну а если вы испытываете проблемы со связью, то мы давно есть у Макс. «Радио 104 FM. Новая Россия» работает и на этой платформе. Это все, о чем мы успели вам рассказать к данной минуте. С вами была Юлия Сапковская. До встречи на 104 FM через час.

0: Уйдешь без крика, без шума, но найдешь какой-нибудь повод. Скажешь мне: ну здравствуй, Наташа. Я скажу: ну здравствуй, Вова.
1: Я ждал тебя целую жизнь и прожил бы еще одну снова, чтобы еще раз встретить тебя. Я самый счастливый

Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай. Давай с тобой навсегда, давай с тобой насовсегда.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект. Ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: телефону 64-30-50, код города 8617.
1: Уделите больше времени вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
2: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
3: Концертное агентство «Водолей» представляет. 5 мая в Гортеатре Новороссийска. Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+.
4: Форум «Криптоюг 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17. 104 FM.

0: Реклама. Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
1: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскроллю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама.

0: сцене концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
1: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
0: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
2: Джили-Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили-Манджаро. Это космос.
0: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
3: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто настроен на волну 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске. В Крымске отметили 83-ю годовщину освобождения станицы. В Туапсе полиция проверяет службы такси из-за жалоб на завышенные тарифы. В деле экс-замгубернатора Кубани Власова нашли махинации с дронами для СВО.
1: В мире людей.
2: В уголовном деле бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова появился новый эпизод, связанный с закупками для нужд СВО. Следствие проверяет обстоятельства приобретения партии беспилотников плохого качества по завышенной цене. Поставщик оборудования скрылся от органов следствия и на данный момент объявлен в федеральный розыск. Ущерб государству от реализации этой схемы оценивают в 90 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Ранее бывший замглавы региона стал фигурантом расследования о коррупции. Новый эпизод дополняет материалы текущего уголовного дела.
1: В Туапсе.
2: В Туапсинском районе полицейские проводят проверку по фактам возможного завышения цен на услуги такси. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по краю, основанием послужили публикации в интернете с жалобами местных жителей и приезжих на высокие тарифы в сетевых службах такси. Материал зарегистрирован в отделе МВД России по Туапсинскому району.
1: В Крымске.
2: В Крымске возложили цветы к вечному огню в парке воинской доблести в честь 83-й годовщины освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 5 мая 1943 года стало переломным моментом. После тяжелых боев советские войска освободили станицу Крымскую. Она была ключевой точкой немецкой обороны. Участники почтили память павших минуты молчания, а затем возложили цветы к мемориалу, сообщает Россия Кубань.
1: Масс-медиа.
2: Еще несколько новостей одной строкой. Министром ГО и ЧС края назначен Станислав Камерный. В Анапе пресекли деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. А в Новороссийске сегодня из-за репетиции возможного военного парада будет ограничено движение транспорта. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104 FM. Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. У микрофона была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже в 15 часов. Будьте с нами.

0: FM 104.
1: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
2: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Савковская. Сегодня я расскажу о том, как выглядела улица Серебряковская. Сегодня это улица Советов в конце 19 века.
1: Из утраченного.
2: В конце 1860-х, начале 1870-х годов два брата Моисей и Илья Бабович открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля шла хорошо, и уже через 10 лет у них была не лавка, а целый магазин. А еще через 10 он располагался не в наемном, а в собственном двухэтажном доме на престижном участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города под гостиницу «Россия» и под винный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бабовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного украшенного куполом здания расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бабович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23 и 24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти – городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы, зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем, до перехода в здание «Пассажа» в 1913-м, почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
1: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
2: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире.
1: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104 FM. Каждую пятницу в 21.00. Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьино Роща, Ленина 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера – наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00 Новороссийск, Куникова 28А, 23+, строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Пятый с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск». В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск». В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск». В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск». В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск». В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь...

0: 104 FM. Меняйся к лучшему. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья. Всегда актуальные, всегда достоверные. Реклама.
1: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Долина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск. Проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
2: Всем организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
3: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
4: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа-фармация».
5: В сети аптек «Анапа-фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа-фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Концертное агентство «Водолей» представляет 26 мая в Гортеатре Новороссийска комедия «На все времена. Арифметика мужских измен». В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
6: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
7: В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».

0: В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».
1: Автомикс на 104 FM.
2: Привет всем, кто слушает Автомикс. За рулем программы Андрей Спиди Гонзалес. В этом выпуске: продажи падают, а количество автосалонов растет. ГИБДД предупреждают: опасные ловушки на дорогах. Спонсор программы — оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ.
1: Авторынок.
2: Число автоцентров в России увеличилось на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. Всего в нашей стране 4200 автосалонов. Такой рост примечателен на фоне сокращения дилерской сети на 85 шоурумов по итогам прошлого года. Но этому есть объяснение. Как рассказал «Коммерсант», открытие новых автосалонов подстегнули суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России белорусские марки. Лидером по числу открытых точек продаж стал китайский Дипел, суббренд Чанган, дебютировавший на российском рынке в начале текущего года. На втором месте идет российская марка Эволют. Третье место занял белорусский бренд Эвиот, который появился в России год назад.
1: Светофор.
2: Госавтоинспекция предупредила водителей о штрафе за позднюю смену шин. Автомобилистам напомнили, что по закону запрещено ездить летом на зимних шинах, а зимой – на летних. За это нарушение административным кодексом предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства. При этом в ГАИ подчеркнули, что с водителем будет прежде всего проведена разъяснительная беседа о необходимости сезонной переобувки. И дело, возможно, ограничится предупреждением. Автомобилистам стоит помнить, что ездить при высоких температурах на зимней резине небезопасно.
1: Автодайджест.
2: Осторожно, ремонт. Дорожные ловушки, поджидающие автовладельцев, могут быть делом рук. Как поступать водителю в типичных ситуациях, не стать участником аварии и не получить суровый штраф, пишет «Авторамблер». В местах проведения дорожных работ обычно устанавливают временное ограничение скорости. И все водители в курсе, что соответствующие знаки висят в таких местах даже тогда, когда работы фактически уже не ведутся или давно завершены. Вот только это вовсе не означает, что камера фиксации скорости в данный момент времени не работает. Поэтому не удивляйтесь штрафам. Ремонт в правых полосах. В таких местах многие водители, как правило, объезжают место ремонта, не снижая скорости, и частично заезжают левым колесом на встречную полосу. Согласно требованиям правил дорожного движения, осевая разделительная разметка на 4 и более полосной дороге всегда двойная сплошная. И ее пересечение даже одним колесом попадает под часть 4 статьи 12.15 КАП. Если подобный заступ за линию увидит сотрудник ДПС, протокол, а потом и повестка к мировому судье обеспечены. Способ избежать такого сценария — притормозить как следует перед сужением и осторожно миновать его без выезда на встречку. Ямочный ремонт. Для оперативной ликвидации выбоин в асфальте дорожники применяют ямочный ремонт. Бригада рабочих располагается в полосе, где есть выбоина. Ремонтируют так любые дороги, хоть левую полосу, хоть правую. В последнем случае для объезда препятствия водитель порой выбирает не встречную полосу, а обочину. Например, не желая ждать, когда проедут встречники. Между тем, в правилах четко сказано, что движение автомобилей по обочине не допускается. Да, иногда за такую езду наказание можно избежать, но лишь в том случае, когда нет иного пути объезда препятствия. Причем такое нарушение фиксируют как сотрудники ДПС, так и камеры автоматической фиксации. Снятый верхний слой на асфальте на скоростной трассе. В таких местах наиболее опасно ступенька в дорожном полотне, порой таящаяся там, где физически начинается отрезок снятого асфальта, или стыки пролетов на эстакадах. Проезд подобных порогов на большой скорости – это смертельный приговор подвески автомобиля. Поэтому перед ним подавляющее большинство водителей сбрасывают скорость до минимальной. Зачастую складывается паровозик из машин, приехавших друг в друга. Единственный способ не попасть в такую ловушку – следить за знаками ремонтных работ, сбрасывать скорость в соответствии с требованиями временных знаков. И очень важно держать дистанцию с большим запасом до впереди идущей машины. Если подвести итог, самый простой способ избежать ловушек, создаваемых дорожниками, в сомнительных дорожных ситуациях строго придерживаться правил дорожного движения. Кроме того, в аварийно опасных местах увеличивать дистанцию до впереди идущей машины, а также предполагать возможность экстренно перестроиться в соседнюю полосу. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, как говорил Генри Форд, наши неудачи поучительнее наших удач. Всем гладких дорог. Пока.
1: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
3: Автомикс на 104 FM.
2: 2008 год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
3: на 104 FM
2: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
3: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
2: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама. Концертное агентство «Водолей» представляет 5 мая в Гортеатре Новороссийска Дмитрий Марин, Александра Гуськова, Максим Щеголев, Лидия Вележева и Андрей Ильин в спектакле «Обними меня». Премьерный показ. Начало в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheater.ru. 12+. Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-20-46.
1: 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
0: В Новороссийске действует режим атаки беспилотников. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Коридор, ванная, туалет, кладовая. Если вы находитесь на улице, спуститесь в безопасное место. Убедительная просьба не снимать и не выкладывать видео работы ПВО. Информационное сообщение подготовлено по информации, взятой с официального сайта администрации муниципального образования «Город-герой Новороссийск».

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех, кто настроен на 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова в этом выпуске. В Новороссийске отменили сигнал атак беспилотников. Педагогов в России начнут обучать профилактике деструктивного поведения детей. В Новороссийске из-за репетиции возможного парада ограничат движение транспортом.
1: В Новороссийске.
2: В Новороссийске отменили сигнал «Атака беспилотников». Об этом сообщил в соцсетях глава города Андрей Кравченко. Опасности для новороссийцев на данный момент нет.
1: Новое в образовании.
2: Педагогов-психологов и социальных педагогов будут обучать профилактике деструктивного поведения несовершеннолетних. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распоряжение правительства. Такое обучение будут организовывать органы власти субъектов страны в сфере образования совместно с колледжами, техникумами и училищами.
1: В мире людей.
2: 700 килограммов радужной форели неизвестного происхождения на 500 000 рублей изъяли в Новороссийске. Двое предпринимателей 23 и 43 лет торговали рыбой без необходимой документации и маркировки. Проводится проверка. Мужчинам грозит до 6 лет тюрьмы, сообщает пресс-служба управления МВД России по Новороссийску.
1: Жизнь города.
2: Сегодня в центре Новороссийска из-за репетиции возможного военного парада ограничат движение транспорта. С 20.00 до полуночи нельзя будет проехать по обеим сторонам улицы Советов на участке от Кутузовской до улицы Свободы, сообщили в пресс-службе мэрии города. Как на этот период будет организовано движение общественного транспорта и где не стоит парковать свой личный транспорт сегодня вечером, читайте в каналах Радио 104 FM «Новая Россия», в «Макс» и «Телеграм». В этой минуте все. У микрофона была Екатерина Захарова. Встретимся снова на 104 FM уже меньше, чем через час. Оставайтесь с нами.

0: Хорошие манеры на 104FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104FM. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Кто должен первым заканчивать беседу?». Вопрос о том, кто должен первым заканчивать беседу, имеет свои нюансы и зависит от различных факторов. С точки зрения этикета, завершение разговора обычно принадлежит инициатору беседы. Это человек, который начал обсуждение, и он имеет право подать сигнал к его завершению. Например, он может поблагодарить собеседника за интересный разговор, подвести итог обсуждаемой темы или просто попрощаться. Кроме того, важным аспектом является статус участников беседы. Тот, кто занимает более высокую позицию по возрасту, должности или в конкретной ситуации, также может быть тем, кто завершает разговор. Это связано с тем, что уважение к статусу подразумевает и соответствующее поведение. Гость, в свою очередь, должен быть внимателен и не затягивать разговор, предоставляя хозяину возможность завершить его. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях занятый человек может первым закончить беседу. Важно сделать это корректно и вежливо, чтобы не создать впечатление торопливости или неуважения к собеседнику. Например, можно сказать так: «Мне очень приятно было пообщаться, но мне нужно идти. Спасибо за интересный разговор». С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются не только в соблюдении формальностей, но и в умении чувствовать собеседника и уважать его время. Умение корректно завершить беседу – это знак уважения и заботы о других, что делает общение более приятным и гармоничным.

0: подожди.
1: 104 FM.
2: Это были легенды жанра. С вами был Алекс и Ярик.
3: Да, слушайте нас на подкастах. Услышимся с вами через неделю.
2: Пока-пока.
4: Пропустили в эфире?
2: Ничего страшного.
4: Слушайте все выпуски программы «Легенды жанра» в подкастах на странице «Радио Новая Россия»
2: во ВКонтакте и на Яндекс.Музыке.
1: «Легенды жанра» на 104 FM. Реклама.
5: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно. Но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ПГР 517-774-616-45-69.
6: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-00-93. Подробности об организаторе акции, срок, правила комиссии проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
7: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
1: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
8: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: О чем речь?
1: Всем привет, с вами Екатерина Захарова. Русский язык неисчерпаемо богат. Так говорил еще Максим Горький, и мы не будем с ним спорить. Интереснее разбираться в нюансах великого и могучего. Не в бровь, а в глаз. Так мы говорим, когда хотим подметить остроту высказывания человека, который своим суждением попал в самую суть или точно в цель. А почему, собственно, принято так говорить?
0: Этимологично.
1: Филологи склоняются к версии, что фраза пришла из фольклора, а потом проникла в художественную литературу. Или наоборот. В 1790 году у русского писателя Николая Осипова вышел сборник нравоучительных и сатирических текстов под названием «Не прямо в глаз, а в самую бровь». А спустя 170 лет, в 1960-м, издательство Минобороны СССР выпускает книгу «Русские военные пословицы и поговорки». В ней, среди прочего, есть поговорка призыв. «Бей врага не в бровь, а в глаз. Таков народа наказ». Это пока все. С вами была Екатерина Захарова. Говорите по-русски и помните, язык мой, друг мой, если грамотно им пользоваться.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: позвони, напиши, помигни, подскажи, мы от тебя убежим быстро, когда...
1: Записывайте рецепт идеальной пятницы.
2: Берем две щепотки харизмы ведущих,
1: одну порцию интересного гостя
2: и щедро приправляем музыкальными хитами.
1: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
3: Реклама.

0: Ждемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Каралли. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой. Концертное агентство «Водолей» представляет 22 мая в Гортеатре Новороссийска мюзикл-шоу «Нотр-Дам-де-Пари» и «Ромео и Джульетта» при участии Светланы Светиковой и Эда Шульжевского. Начало спектакля в 19.00. Справки, заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 12+.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
1: С чего бы?
0: Ну что за манеры?
2: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
3: Реклама. Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 8617 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4. Цимдалина, Ленина 10.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения, товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1G. Телефон 8 989 777 4237. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
5: В питомнике растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще

0: рекламой займемся мы.
1: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
2: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
0: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех слушателей радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости. В этом выпуске. В деле экс-замгубернатора Кубани Власова нашли махинации с дронами для СВО. До 10 мая жители Кубани могут увидеть яркий метеорный поток. Россиян предупредили о схеме с приглашениями на Парад Победы.
1: Новое в России.
2: Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам, пишет ТАСС.
1: В мире людей.
2: В уголовном деле бывшего вице-губернатора Краснодарского края Сергея Власова появился новый эпизод, связанный с закупками для нужд СВО. Следствие проверяет обстоятельства приобретения партии беспилотников плохого качества по завышенной цене. Поставщик оборудования скрылся от органов следствия и на данный момент объявлен в федеральный розыск. Ущерб государству от реализации этой схемы оценивают в 90 миллионов рублей, сообщает ТАСС. Ранее бывший заместитель главы региона стал фигурантом расследования о коррупции. Новый эпизод дополняет материалы текущего уголовного дела.
1: В космосе.
2: До 10 мая жители Кубани могут увидеть яркий метеорный поток – это Акварииды, связанный с хвостом кометы Галлея. Пик звездопада придется в ночь на 6 мая. При ясном небе можно будет заметить до 40 метеоров в час, а лучше всего наблюдать поток после полуночи, вдали от городских огней, глядя в сторону созвездия Водолей на юго-востоке, сообщили в пресс-службе Московского планетария.
1: Масс-медиа.
2: Еще несколько новостей одной строкой. Министром ГО и ЧС по краю назначен Станислав Камерный. В Анапе пресечена деятельность законспирированной ячейки международной террористической организации. Сегодня из-за репетиции возможного военного парада в центре Новороссийска будет ограничено движение транспорта. Еще больше новостей в нашем телеграм-канале «Радио 104FM. Новая Россия». Чтобы всегда оставаться на связи, мы создали канал «ВМАКС». Подписывайтесь, у нас только достоверная и важная информация. К этой минуте все. В студии была Екатерина Захарова. Следующий информационный выпуск слушайте уже в 17 часов на 104 FM.

0: дорогу с хорошим настроением и новой Россией.
1: Прогноз погоды на FM 104.
2: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: рецепт идеальной пятницы.
1: Берем две щепотки харизмы ведущих,
0: одну порцию интересного гостя
1: и щедро приправляем музыкальными хитами.
0: Готово. Подаем в эфире 104 FM в пятницу в 12:00. Приятного аппетита!
2: Реклама.
3: Проблемный ноготь, натоптыши, бородавки, трещины на пятках, пяточная шпора. Ведите ваши ножки к нам. Центр проблемной стопы Анастасии Полянской. Широкий спектр услуг, профессиональное оборудование, одноразовые расходные материалы. Ждем вас по адресам: Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж, проспект Ленина, 23. Телефон 8-918-987-97-27.
2: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8617-64-2046.
4: Форум «Крипто-Юг-2026» в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. Два дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на криптоюг.ру и будьте в центре событий. 18+.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Каралли – рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А, в 5 минутах от центра города.
7: Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов, сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4.3.2026 года.
8: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9:00 до 19:00. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
2: 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: узнать за 60 секунд. Ваши вопросы интеллектуальной волне GPT-FM.
1: GPT-FM, а что такое каршеринг?
2: Каршеринг – это когда много людей пользуются одной и той же машиной, но не владеют ей, а просто берут на время. Это как библиотека, но вместо книг там автомобили, которые ты можешь взять, когда тебе нужно куда-то поехать. Ты находишь ближайшую машину через приложение на телефоне, бронируешь ее, а потом просто садишься в нее и едешь. После ты оставляешь ее в удобном для следующего человека месте. Каршеринг помогает людям пользоваться автомобилем, не покупая своего, что экономит деньги и уменьшает количество транспорта на дорогах.

0: Инфопоток сбивает с ног. Не знаешь, где правда, а где фейк? Я Света, виртуальная ведущая 104 FM. Я искусственный интеллект, ваш свет в потоке новостей. За одну минуту я проскролю всю ленту, без воды и суеты. Подберу самое важное, расскажу главное. Новости, факты, контекст и немного драйва. Встречаемся на 104 FM.
1: Реклама.
2: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и по

0: Рядом с Лента. Телефон 8-918-0555-090.
1: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ. Модульные торговые помещения, кофейни и многое другое. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
2: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
1: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
4: Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска. Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это программа «Черноморские истории. Радиогид по прошлому Новороссийска». И я ее ведущая Юлия Сапковская. Сегодня я расскажу о том, как выглядела улица Серебряковская. Сегодня это улица Советов в конце 19 века.
0: Из утраченного.
1: В конце 1860-х, начале 1870-х годов два брата Моисей и Илья Бабович открыли в Новороссийске галантерейную лавку. Торговля шла хорошо, и уже через 10 лет у них была не лавка, а целый магазин. А еще через 10 он располагался не в наемном, а в собственном двухэтажном доме на престижном участке улицы Серебряковской. Братья торговали преимущественно шерстяными тканями, золотыми и серебряными вещами. Остальные помещения в доме сдавались представителям караимской диаспоры города под гостиницу «Россия» и под винный погреб. В 1912 году рядом с главным зданием Новороссийска, городским домом, Бабовичами был построен доходный дом. На первом этаже трехэтажного украшенного куполом здания расположился модно-галантерейный магазин младшего поколения семьи Бабович. На втором этаже – Волжско-Камский банк. Третий снимало городское Новороссийское общественное собрание. В этом помещении 23 и 24 декабря 1895 года проходили первые в истории Новороссийска выборы в местные органы власти – городскую думу и управу. Дома на противоположной стороне улицы были заняты под магазином. На первом этаже пока еще единственного на этом участке Серебряковской двухэтажного здания предлагали стеклянную посуду и лампы, зеркальное, цветное, матовое, трафаретное и простое стекло, алмазы для резки. Правее находился Женевский магазин, торговавший ювелирными изделиями, и магазин часов, золотых и серебряных изделий и охотничьих принадлежностей. Слева от дома располагался пищебумажный магазин «Сигаль». На его месте в 1913 году был построен «Пассаж» – большое трехэтажное здание, выходящее фасадами на две параллельные улицы. Первый этаж представлял собой ряды торговых помещений по сторонам широкого прохода между улицами Серебряковская и Николаевская. Сегодня это нечетная сторона улицы Советов. Второй и третий были приспособлены под конторы и сдавались в наем. В конце улицы справа разместился двухэтажный доходный дом купца Протормаса. До 1901 года в нем располагалась женская прогимназия. Затем, до перехода в здание «Пассажа» в 1913-м, почтово-телеграфная контора и телеграф. Заканчивалась улица забором и казармой на Церковной площади.
0: Программа подготовлена при поддержке ПАО «Новошиб».
1: Если вы хотите поделиться с нами своей информацией об истории города или же услышать о том или ином событии, повлиявшем на ход его развития, пишите нам в чат-бот телеграм-канала «Радио 104 FM Новая Россия» или на наш студийный номер в МАКС 8-966-740-38-38 и становитесь нашими соавторами. До встречи в эфире!

0: 104. Подпевают даже чайки.
1: Восьмой год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники
2: на 104 FM
1: и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юга России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
2: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
1: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
3: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
1: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьино Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8 800 101 3101.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8 86 17 644 373. Улица Советов, 42.
1: Концертное агентство «Долей» представляет. 26 мая в Гортеатре Новороссийска. Комедия на все времена. «Арифметика мужских измен». В спектакле принимают участие Дарья Пармененкова, Иван Алексеев Лару, Игорь Письменный, Елена Сташевская. Начало спектакля в 19:00. Справки и заказ билетов по телефону в Новороссийске 644-987 и на сайте novorostheatr.ru. 16+.
0: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Приветствую всех слушателей радио 104.0. У микрофона Екатерина Захарова. В эфире новости в этом выпуске. В Новороссийске из-за репетиции возможного парада ограничат движение транспорта. Туристический сезон в Туапсинском округе, по оценкам, начнется по расписанию. В Госдуме анонсировали новые комплексные меры по борьбе с мошенниками.
1: Новое в России.
2: Госдума в мае планирует рассмотреть новые комплексные меры по борьбе с мошенниками. Об этом заявил председатель Нижней палаты Вячеслав Володин. Речь идет о маркировке, в первую очередь, международных звонков. Человек будет видеть, что ему звонят из-за границы. Также депутаты намерены ввести детские сим-карты и сделать восстановление доступа к аккаунту на госуслугах только доверенными способами, пишет РИА Новости.
1: Туризм.
2: Туристический сезон в Туапсинском округе, по оценкам экспертов, начнется по расписанию в первых числах июня. Как рассказал Аив Кубань, председатель вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Дмитрий Богданов, глава муниципалитета пообещал завершить ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации к 1 июня. По словам Богданова, проблема затронула преимущественно центр города Туапсе. При этом подавляющая часть курортных зон находится за горными перевалами, в том числе Агойским и Новомихайловским. И они не пострадали.
1: Жизнь города.
2: Сегодня в центре Новороссийска из-за репетиции возможного военного парада ограничат движение транспорта. С 20.00 и до полуночи нельзя будет проехать по обеим сторонам улицы Советов на участке от Кутузовской до Свободы, сообщили в пресс-службе мэрии города. Как на этот период будет организовано движение общественного транспорта и где не стоит парковать свой транспорт сегодня вечером, читайте в каналах Радио 104 FM, Новая Россия, в Макс и в Телеграм.
1: На дорогах.
2: Напоследок об обстановке на дорогах Новороссийска. В эти минуты, по данным сервиса Яндекс.Пробки, небольшой затор на выезде из города на улице Сакко и Ванцетти. Напряженная обстановка на магистральной, на подъезде к Кутузовскому кругу. На выезде из Кирилловки на Лермонтова и Кооперативной придется постоять. К этой минуте все новости. У микрофона была Екатерина Захарова. Очередной информационный выпуск слушайте уже в 6 вечера. Следом будет шоу «Коннект», в котором будет гость, исполняющий обязанности заместителя главы администрации Новороссийска Олег Мацедонский. Ведущие «Коннекта» вместе с коллегами из Новороссийского телевидения продолжают обсуждать в прямом эфире самые насущные темы из жизни города. И уже через несколько дней Новороссийск отметит День Победы. В преддверии праздника поговорим в «Коннекте» о том, как готовится город-герой к предстоящим торжествам. Пишите ваши вопросы нашему гостю в МАКС по номеру 966-740-38-38, а также в комментариях под закрепленным постом в нашем МАКС-канале «Радио 104 FM Новая Россия» и в Телеграм.

0: Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тобольской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

Проведи вечер без суеты на 104 FM. Мир вокруг нас меняется. Об этом нельзя молчать. Слушайте новости на 104 FM каждый час. Самые важные события Черноморского побережья всегда актуальные, всегда достоверные.

Реклама. Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.

0: Займемся мы. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Каралли – рядом с вами. Новороссийск, улица Луначарского, 25А, в 5 минутах. От центра города. Тенет Т7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 4/3/2026 года.
1: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: прямо сейчас.
1: Итак, мы снова с вами.
2: Добрый вечер, друзья.
3: Студия Андрей Антонов.
4: Студия Екатерина Захарова, Петр Костенко.
5: Юлия Клюскович, Слав Герасимов.
6: С вами Денис Денисенко.
2: Давайте создаем настроение и танцуем на 104.5. Так что пишите, друзья, свои сообщения.
7: Ежедневно по будням в 18.00 на 104.FM.
5: Спасибо, что были с нами. Всем чао, какао.
2: Всем пока-пока.
8: Коннект. Присоединяйся.
7: Реклама. Продли жизнь своему авто с Декат-сервис «Новороссийск». Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иван-Сети, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, сроках, правилах и месте ее проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено. Сцене концерт «Холла Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
9: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
10: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
11: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
9: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
12: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
0: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
7: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Хорошие манеры на 104 FM.
1: Приветствую вас, друзья! С вами Лела Уфимцева и программа «Хорошие манеры» на 104 FM. Сегодня мы с вами поговорим на тему «Кто должен первым заканчивать беседу?». Вопрос о том, кто должен первым заканчивать беседу, имеет свои нюансы и зависит от различных факторов. С точки зрения этикета, завершение разговора обычно принадлежит инициатору беседы. Это человек, который начал обсуждение, и он имеет право подать сигнал к его завершению. Например, он может поблагодарить собеседника за интересный разговор, подвести итог обсуждаемой темы или просто попрощаться. Кроме того, важным аспектом является статус участников беседы. Тот, кто занимает более высокую позицию по возрасту, должности или в конкретной ситуации, также может быть тем, кто завершает разговор. Это связано с тем, что уважение к статусу подразумевает и соответствующее поведение. Гость, в свою очередь, должен быть внимателен и не затягивать разговор, предоставляя хозяину возможность завершить его. Однако не стоит забывать, что в некоторых случаях занятый человек может первым закончить беседу. Важно сделать это корректно и вежливо, чтобы не создать впечатление торопливости или неуважения к собеседнику. Например, можно сказать так: «Мне очень приятно было пообщаться, но мне нужно идти. Спасибо за интересный разговор». С вами была Лела Уфимцева. Помните, что хорошие манеры заключаются не только в соблюдении формальностей, но и в умении чувствовать собеседника и уважать его время. Умение корректно завершить беседу – это знак уважения и заботы о других, что делает общение более приятным и гармоничным.

0: 104. Окунись в море главных событий побережья.
1: Добрый день, молодой человек. Пропустите меня первой в лифт.
2: С чего бы?
1: Ну что за манеры?
2: Это и есть хорошие манеры. По правилам этикета первым в лифт должен заходить мужчина. Все о хороших манерах и правилах этикета слушайте на 104 FM. Присоединяйтесь. Откройте для себя мир вежливости и культуры общения.
0: Реклама.
3: Хотите освоить новую профессию или повысить квалификацию в сфере подологии, маникюра и педикюра? Приходите на курс Анастасии Полянской. Здесь работают ведущие инструкторы Новороссийска и Краснодара. Предоставляются все необходимые материалы и оборудование. Новороссийск, лейтенанта Шмидта, 39, первый этаж. Телефон 8-918-467-07-14.
4: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник. Собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок. Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Золотая Рыбка, 22А. Геленджик, село Марьино Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
5: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
6: Подробности об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
7: Форум «Крипто-Юг» 2026 в Геленджике. Будущее финансового рынка. Активы, регулирование, эволюция и новые финансовые инструменты. 2 дня плотного нетворкинга в Геленджике. Площадка, где встречаются новички, инвесторы и лидеры финансовой индустрии. 6-7 июня Геленджик-арена. Узнавайте детали на cryptoyug.ru и будьте в центре событий. 18+.
8: Джили Манджаро Flagship SE. Это новая версия самого популярного в России полноприводного кроссовера. Баланс мощности и комфорта. Адаптивная подвеска. Новый премиальный интерьер и эксклюзивный цвет. Джили Манджаро. Это космос.
9: Официальный дилер Джили – Коралли. Новороссийск, улица Луначарского, 25А. Коралли. Рядом с вами.
10: Хочется настоящего чая, и чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая, 40 видов кофе от классики до эксклюзива, в наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174, с 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
11: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемый музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
0: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Добрый вечер всем, кто сейчас слушает радио 104.0. В студии с новостями Екатерина Захарова. В этом выпуске. В Анапе создают еще один патриотический мурал. Новороссийцев приглашают отметить День Победы всей семьей. Выбросы нефтепродуктов на берегу Туапсе убрали на 4 из 6 участков.
1: В Туапсе.
2: Выбросы нефтепродуктов на берегу Туапсе убрали на 4 из 6 участков. Загрязненный грунт вывезли в поселках Новомихайловском, Южном и Весне. В Небуге вывоз продолжается. Сейчас уборка горючего идет в поселке Тюменском. Из-за труднодоступной местности мешки перевозят грузовикам на лодках. Также работа продолжается в Ольгинке. Всего выбросы нефтепродуктов были замечены в 6 местах. Это отдельные участки протяженностью от 100 до 300 метров, сообщили в оперативном штабе края.
1: В Новороссийске.
2: Администрация Новороссийска поздравляет жителей и гостей города с наступающим Днем Великой Победы и приглашает провести праздник всей семьей на городских площадках. Во всех районах с самого утра пройдут солдатские привалы, концертные программы, интерактивные викторины и конкурсы, спортивные соревнования. В первой половине дня можно будет бесплатно посетить сеанс в кинотеатре «Нептун», планетарий имени Юрия Алексеевича Гагарина, банный фестиваль в селе Южная Озереевка, семейный парк «Хоум» в хуторе Семигорском. Аттракционы в парке имени Фрунзе будут бесплатными для детей до 14 лет. Для семей участников СВО при предъявлении удостоверения в развлекательном центре «Вулкан» и в семейном центре «Город детей» пройдут бесплатные детские программы.
1: Жизнь города.
2: В Анапе создают еще один патриотический мурал. Он украсит стену дома 143 по улице Ленина. Краснодарский художник приступил к созданию арт-объекта. Слева на мурале изображен моряк Черноморского флота времен Великой Отечественной войны. Справа – современные моряки-пограничники. Место выбрано не случайно. Здесь проживают целые династии моряков-пограничников, которые в разные годы служили и защищали рубежи страны, пишет Анапское Черноморье.
1: На дорогах.
2: Напоследок о том, что сейчас происходит на дорогах Новороссийском. По данным сервиса Яндекс.Пробки, на выезде из Кирилловки придется постоять на Лермонтова и Кооперативной. На Анапском шоссе от Тобольской до Луначарского довольно ощутимый затор, а в обратном направлении пробка от Кутузовского круга и до Тобольской. На Советов много машин от Свободы до Кутузовского круга. На Магистральной пробка от Элеваторной до, опять же, Кутузовского кольца. В обе стороны затор на Судостальской и на выезде на Сакко и Ванцетти придется постоять. К этой минуте все новости. В студии была Екатерина Захарова. Прямо сейчас стартует шоу «Коннект» на FM104. И, я так понимаю, оно будет грандиозным. Вячеслав Герасимов уже в студии.
3: Ну, а как иначе, Катя? Друзья, всем привет. У нас... Вы знаете, как говорится, на носу не снежиночка в этот раз, а прекрасный праздник. Через несколько дней Новороссийск отметит очень-очень важную дату – 81-ю годовщину Великой Победы. Поэтому, друзья, мы уже начинаем подготовку. Сегодня будет несколько гостей. Мы будем анонсировать, что состоится в городе, что посетить просто важно, а что необходимо. Будет интересно.
2: И что интересного ждет нас?
3: Абсолютно так, Катя.
2: Поэтому не теряем время и через пару минут приступаем.
4: Заходи без причин.

0: Connect.
1: Друзья, прямо сейчас, в эти самые мгновения на 104FM стартует вечернее шоу Connect. Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов, скромненько и со вкусом. Все как
2: всем
1: вы любите.
2: Всем добрый вечер, наши дорогие, любимые радиослушатели.
1: Друзья, сегодня тема у нас, как вы понимаете, серьезная. Мы сегодня начинаем вовсю готовиться к 81-й годовщине Великой Победы. У нас, знаете ли, было в планах сперва так... чинно, красиво, может быть, даже в пиджаках роскошных Юля надела, я свой оставил уже в парадной. Соответственно, пока нет, решили переиграть. Давайте-ка немножечко выдохнем после работы, улыбнемся чуть-чуть, поговорим о насущном и о готовящихся крутых мероприятиях.
2: Кто бы мог подумать, в городе пробки, но наши гости все-таки успели.
1: Да, самое что интересное, мы сейчас будем говорить о дрифт-фестивале, а город-то стоит. Ребята, самое время представить вас. Друзья, сегодня у нас в гостях организаторы дрифт-фестиваля «Траектория» в Новороссийске, Альберт Севиян и Руслан Ахтямов. Ребята, рады приветствовать.
3: Всем привет, друзья, всем привет.
1: Ну что?
4: Всем приветствую.
1: У нас сегодня, видите, мы должны были серьезно все, будем улыбаться. Все-таки настроение должно быть хорошим. Расскажите, пожалуйста, дрифт-фестиваль, это, конечно, здорово, но что будет происходить? К чему готовиться морально? Будет ли открыт заветный квадрат, конечно же, интересует всех.
3: Да, нам дали добро, хотят крутого зрелища, и мы постараемся его организовать. Дрифт. Будет дрифт, будет большое шоу, будем кататься, будет много дыма. Максимально будем проводить весело, круто, катать людей, зрителей, все в этом духе.
1: Ребят, расскажите, пожалуйста, немножко о самом фестивале. Понятно, что мероприятие происходит на регулярной основе. Как это обычно бывает? Что ждут зрители, почему они любят этот праздник жизни?
3: На самом деле, он не на регулярной основе. Мы, так сказать, в стадии нашего зарождения, да?
2: Вот, в стадии принятия.
3: Ну да. В общем, мы уже один этап, один фестиваль провели в Абрау-Дюрсо. И вот сейчас у нас будет второй фестиваль, посвященный дрифту и автомобильному, вообще автомобильной жизни, спорту и все, что с этим связано. И так получилось, что ну, дрифт конкретно для меня, он неотъемлемая часть жизни, я все связано с дрифтом. И я давно мечтал, чтобы в моем любимом городе наконец-таки мы провели такое крупное фестиваль, соревнование, связанное с дрифтом, с автомобилями, со спортом, с гонками и все с этим, все, что связано.
1: Еще и в черте города все звезды сошлись.
3: Да,
1: это же
3: да,
1: вообще.
3: Да.
1: Последние лет 10 одно из фундаментальных мероприятий предстоит.
4: Нам пока не дали полностью захватить всю малую землю для этого фестиваля, но в планах будет такое великое событие, что 2-3 дня это будет самый крутой фестиваль, я думаю, не только в городе, но и в крае. Вопрос времени. Это будет первое событие в городе и для города, чтобы каждый отец мог взять своего ребенка и показать шоу, показать машину. Альберт преподает еще уроки дрифта, и поэтому каждый может подойти к нему, посоветоваться, поговорить, и может для себя принять потом какое-то решение и заняться каким-то новым спортом в городе.
2: А
4: такого
2: с какого
4: еще
2: возраста?
4: Нет. Да я думаю, можно сыграть.
3: Ну, вообще, если с малого возраста говорим о несовершеннолетних, то я думаю, наверное, лет с 13 уже можно. Сейчас проходит такая практика, и в данный момент проходят соревнования. В этом году это прям уже, так сказать, официальная история. В Краснодаре проводятся соревнования, и там есть юношеский класс. Там дети от 13 там, до 16 лет, они катаются и дрифтят. Вот. То есть это вот только зарождается вот этот младший класс в России вообще в целом. Вот. Можно с 13 лет уже
2: во всю гонять. А вы с какого возраста начали заниматься этим?
3: Я вообще с 8 лет в автоспорте начал с картинга. До 14 лет прозанимался картингом, потом отошел от этого дела, мотоциклы, мопеды, ушел в армию, вернулся с армии и плотно погрузился с 2011 года в этот дрифт. И меня затянуло, и это стало моим смыслом жизни, вообще целью, и вот только дрифт, гонки и ничего больше. А сейчас как бы я еще и начал обучать, практиковать, прививать, так сказать, любовь к этому виду спорта и стараюсь популяризировать его в нашем городе.
1: Руслан, насколько понимаю, вы тоже человек, близко находящийся к культуре дрифта.
4: Совсем далеко от дрифта я был буквально год назад. Пока мы не познакомились с Альбертом, и Альберт мне показал, мы взяли одну машину, измучили ее, и она до сих пор у нас готовится и мучается. Альберт подошел ко мне и говорит: «Руслан, вот тут такая ситуация, хотим мы сделать, но чуть-чуть не идет, давайте попробуем». И идея была какая? То, что Альберт хотел привлечь больше гонок, больше дрифта в город, чтобы это развивалось. А мне до сих пор с детства у меня осталось в памяти, когда отец и мама меня вели на 1 мая, на 9 мая, на парады. И то есть мы приходили, вот тут, вот, кстати, недалеко были картингисты, но без моторов. И я до сих пор это помню. И тогда этого не было шоу, не было ничего. И мы хотим дать городу шоу, мы хотим дать городу звука, музыки, чтобы это было у каждого, чтобы каждый родитель мог взять своего ребенка и просто классно провести время. И потом, через 10 лет, ребенок скажет ему то, что меня папа водил вот на такое шоу, и теперь я поведу своего сына. Чтобы это было как традиция уже, знаете.
1: Скорее вопрос всего, времени. Вопрос будет стоять в том, где найти живую шестерку, ну что-то из заднеприводного, чтобы погружаться.
3: Да, ну вот к нам 9 мая приедут очень много таких слабомощных, малобюджетных ребят. Вот. Акцент я решил сделать именно на это.
1: Ну, на народные автомобили, да?
3: Как?
1: На народные автомобили, которые можно, собственно, получить.
3: На малобюджетные автомобили. Вот. В среднем дрифт очень такой дорогой вид спорта. И чтобы где-то как-то выступать, нужно большие бюджеты. А здесь ребята, которые катаются на каких-то местечковых треках, закрытых площадках, парковках, у кого нет бюджета, у кого нет мощности, вот квадрат, это будет то самое место, где они смогут себя реализовать, возможно, найти партнеров, возможно, кто-то их заметит, позовет в команду, и все в этом духе. Вот как бы расчет на это.
2: Можете как раз обратиться.
3: Да, ну, да. Я на самом деле профессиональный спортсмен. Я двукратный чемпион Юга по дрифту, Ростовской области чемпион, вице-чемпион Крыма. В общем, весь Юг я объездил, выиграл все, что можно и нельзя. И мне нужны партнеры на этот сезон. Очень хочу, да, ехать в Джимхану. Это новая дисциплина в России. И она набирает большие-большие обороты. Там подтягивают туда сейчас звезд разных, эстрады, вот, и как бы топ-5 пилотов будут добавлять, будут отбирать пилотов, два пилота топчика, и к ним будут добавлять одну звезду. Я вот надеюсь. Есть уже список этих артистов, я могу их называть, нет?
1: Конечно.
3: Это Баста, Вася Вакуленко, Денис Дорохов, Джиган, кто-то еще у нас такие, ну вот из крупничка, вот такие вот ребята поедут в этом чемпионате. И хотелось бы, конечно, с ними залететь в тусовку.
1: Ребят, остается пожелать вам только удачи, но не могу уйти на перерыв без самого-самого главного вопроса, а даже трех. Что, где и когда? Расскажите, пожалуйста, когда состоится фестиваль.
3: Собственно, все это и произойдет 9 мая на квадрате «Малая земля».
2: А во сколько?
3: С 9 часов утра и до 19:00.
1: Есть у меня информация, вот она пролетела буквально по студии, что все-таки даже с 8 утра.
2: Наверное, регистрация, да, скорее всего?
3: С 8 утра у нас начнется регистрация, брифинг. Будем проводить технический осмотр автомобилей, чтобы допустить их до трассы, до езды. Потому что как бы есть машины, которые нельзя допускать по техническим как бы причинам. Да? Вот. Будем отсеивать, это как бы все наблюдается, контролируется и как бы, в общем, как-то так.
4: Первые зрители, которые придут до 10 часов, мы разыграем. У нас есть партнеры, мы не можем тут их сейчас сказать, но мы разыграем от них. Да. Мы разыграем от них призы, и также будет еще 5 прокатов от дрифт-такси. То есть вы можете выбрать свой автомобиль и прокатиться на нем. Так что успевайте. Кто до 10 утра придет, среди получит билетик и получит свой приз. Так что да, поторопитесь, ребята. До 10 часов мы всех вас ждем. Лучше не опаздывать.
1: Друзья, анонс серьезный. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях организаторы дрифт-фестиваля «Траектория» в Новороссийске Альберт Севиян и Руслан Ахтямов. Если вдруг у вас есть каверзный вопрос для наших гостей, обязательно напишите. Ну а мы тоже своих приготовили, сейчас зададим.
2: Конечно, обязательно оставайтесь с нами и узнаете, а ходят ли они пешком.
1: Кстати, вопрос хороший. Друзья, после небольшого перерыва вернемся в студию на 104 FM.

Вроде бы все решено, и мы поняли, мы слишком разные. Я не твое, ты не мое, с нами все ясно, да. Да разошлись пути, каждый сам по себе.

0: Коннект.
1: Дорогие друзья, вечернее шоу «Коннект» на 104 FM. Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов. Мы продолжаем.
2: Да, и сразу хотелось бы спросить, пешком-то наши гости ходят или нет?
1: Так, ну ты подожди, сейчас смешные вопросы будут, Юля. Давай-ка для начала гостей представим.
2: Почему? Ты думаешь, это смешные? Мне кажется, это очень серьезный вопрос.
1: Когда я очень много лет назад купил машину, мало меня стали замечать в маршрутках. Друзья, если пропустили начало, напомню, сегодня у нас в гостях организаторы дрифт-фестиваля «Траектория» в Новороссийске Альберт Севиян и Руслан Ахтямов. Ребята, еще раз приветствую
3: всем
1: вас.
3: Всем привет, друзья, всем привет.
1: Расскажите, пожалуйста, ну вот как, после первого появления транспорта в жизни, как часто приходится прогуливаться вообще? Икры помнят?
3: Я очень люблю галить, входить пешком. Я живу в Южном районе. И вот у меня по традиции я вышел, и пешком я иду до центра города, куда-то в парк Фрунзе, в этот район. Вот я прям люблю по набережной гулять. А еще очень часто на лонгборде катаюсь на доске. Очень тоже люблю и практикую эту историю. Руслан, а ты?
4: Я, если только боком.
1: Да нет,
4: к сожалению, по городу постоянно на машине, потому что постоянно в работе. А Петербург люблю. В Питере это 20-30 тысяч шагов смело, и вообще ты не замечаешь, как проходишь по городу. Не получается так. Пока что. Ну, всему свое время. Надеюсь, что будет время, когда мы просто будем ходить по городу гулять.
1: Друзья, если вдруг вы пропустили начало, я с огромным удовольствием напомню вам еще разок. Уже 9 мая состоится грандиозное мероприятие «Дрифт-фестиваль». Траектория прямо на квадрате, на Малой Земле, в вашем любимом месте. Приходить можно прямо с утра. Ребята уже рассказали нам, что еще и
2: подарки.
3: Да, у нас будут специальные подарки для первых посетителей нашего фестиваля, а именно бесплатное дрифт-такси и призы от партнеров.
1: От партнеров, да. Отлично. Да,
2: а как вас найти? Где вы будете прятаться?
3: У нас будет специальная палатка с дрифт-такси, так скажем, да, и вот в эту палаточку можно будет прийти, взять билет, потом как же он называется? В барабане, да, мы закидываем эти билетики, вытаскиваешь билетик, и на одном из билетиков будет написано, выиграл ты дрифт-такси или не выиграл. Вот. Так. Будет 100 билетов всего. Сделаем количество ограниченное, 100 билетов, и кому-то повезет. Ну, пятерым должно повезти точно.
1: Как раз минут 5 и будет. У первых
4: 100 билетов мы дадим первым, кто придет до 10 утра, но разыграем призов, наверное, 30. Так что выиграет каждый третий, ребята, успевайте.
1: Обязательно надо участвовать. Друзья, ну, в конце концов...
3: Приходите пораньше.
1: Такие мероприятия в городе, ну, это буквально на вес золота, надо посещать. Ребята, но мы всех-то позвали, но совершенно забыли о важном аспекте. Наверняка нас сейчас слушают молодые родители.
2: Про безопасность.
1: Что по безопасности, конечно.
3: Да, обязательно, да. Безопасность, мы выкладываем все, периметр весь выкладываем бетонными блоками.
1: Вот это хорошо.
3: Обязательно.
1: Чтоб капитально.
3: Обязательно, да, чтоб капитально. У нас есть буферы безопасности в 4 метра, плюс бетонные блоки, ограждения. Волонтеры, службы безопасности, МЧС, пожарка, скорая, все это будет дежурить у нас на территории.
2: Рупор будет, чтобы обязательно.
3: Обязательно.
2: Можно было
3: три штуки будут кричать, куда подходить, где что делать. В общем, все будет в курсе, никто не пропустит.
1: Также, как правильно отдыхать.
3: Да. Будут рекомендовать, где правильно отдыхать, где лучше, где веселее, но в какой машине прокатиться, чтобы получить больше адреналина, в какой прокатиться, чтобы было безопаснее и спокойнее. Вот все рассказывают.
2: А участников много будет?
3: Да, большое количество участников. Ожидается большой десант с Краснодара приедет. Я думаю, в районе 10, минимум 10 машин. Также ребята с Крыма, с Ростова. В общем, со всего юга скатятся,
2: ну,
3: к нам
2: сказать,
3: пилоты.
2: Ну, можно сказать, местные все.
3: Да, весь южный состав, он будет здесь.
1: Ребят, просто поражаюсь на самом деле, где вы нашли столько сил, времени и, самое главное, возможностей организовать такую махину. Ну, спасибо вам громадное. Это
3: спасибо.
1: Правда важно для города.
3: Да, это очень важно для города и для нас, для дрифтеров. Популяризировать дрифт – это, наверное, основная задача моя как пилота и жителя этого города – развивать автоспорт в нашем городе.
4: Если у вас маленькие детки, то также будет анимационный там шоу разные. Нам администрация помогает. Спасибо ей огромное. Они предоставят там площадку, еще конкурсы всякие. Так что там 2-3 годика тоже приходите с детьми. Я думаю, всем будет весело, и с ними поиграют и хорошо проведут время. А вы отдохнете там в своей атмосфере.
1: Я, конечно, парни, может, чего не понимаю, но дрифт-фестиваль в Новороссийске, ну как можно не прийти-то? Ну, у меня слов не хватает.
3: Это крупная, масштабная очень вечериночка будет, вот, поэтому ее точно пропускать нельзя. Особенно она официальная, это немаловажно. Это очень круто, то, что это все официально и в чистую, в белую.
1: Это круто.
2: Да, можете обратиться ко всем, кто, может быть, хочет принять участие в следующий раз, кто, если не попал в этот раз.
3: Вы говорите за пилотов?
2: Да, конечно. Ну, за спонсоров тоже.
3: Кстати, да. Вот у нас, кстати, планируется также следующий 23-24 мая дрифт-фестиваль в Абрау-Дюрсо. Это у нас будет второй фестиваль в Абрау-Дюрсо. И вот туда мы ищем партнеров.
1: Поддерживайте.
3: В прошлый раз мы собрали практически 10 тысяч человек.
1: 10 тысяч
3: человек мы собрали в прошлый раз.
1: А Брау
3: выдержал? За два дня. А Брау треснуло. Просто оно треснуло. Вино потекло изо всех щелей. Вообще. Ну, мы это сделали. Это мы прогремели, наверное, на всю Россию. Не побоюсь этих слов, потому что даже с Москвы, с Питера ребята мне писали, мы в следующем году прием обязательно. Это было что-то с чем-то.
2: Вы, получается, второй раз сейчас прогремели, потому что у нас по всей России слушают наше радио. Везде, где есть интернет, можно подключиться и послушать.
1: Друзья, еще раз напоминаем вам с удовольствием. 9 мая с 8 утра стартует дрифт-фестиваль «Траектория» в прекрасном нашем любимом городе Новороссийске. Естественно, на квадрате на Малой Земле. Такое пропустить никак нельзя, поэтому поддержите спортсменов, повеселитесь как следует. Это правда грандиозное мероприятие для города.
3: Спасибо.
1: Друзья, спасибо, что вы нашли время и зашли к нам сегодня рассказать о событии, потому что, ну, право слово.
2: Мы, наверное, все-таки не зашли, заехали.
3: Залетели.
1: Право слово, такого масштаба праздники бывают нечасто. Напоминаю, друзья, если пропустили начало, сегодня у нас в гостях были организаторы дрифт-фестиваля «Траектория» в городе, конечно, Новороссийске, Альберт Свиян и Руслан Ахтямов. Ребята, еще раз большое спасибо.
4: И вам спасибо всем огромное. Всех ждем с 8 утра до 10 будет розыгрыш, но мы не остановимся на этом и продолжим там гулять до позднего вечера. Всех ждем.
1: Друзья, конечно, мы тоже всех вас зовем в гости. Ну, надо посещать. Еще раз большое спасибо, друзья, что зашли к нам сегодня. А наш эфир продолжится. Вы знаете, друзья, вот про те самые официальные костюмчики, что я вам рассказывал. Вот сейчас самое время и нам приодеться, и вам тоже, потому что к нам сегодня присоединяется еще и Олег Геннадьевич Македонский. Будем говорить о том, как весь Новороссийск готовится к празднованию Великой Победы. Оставайтесь с нами на 104 FM. Скоро вернемся. Connect.
0: Реклама. Хорошее место для рекламы. Сразу слышно. Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17. Когда достиг всего и тебя сложно удивить, появляется он. Хончи. Новый флагманский бренд в группе компаний «Коралли». Хончи. Создан для лидеров. Не просто автомобиль. Манифест. Статус. История. Уже в Новороссийске. «Коралли». Рядом с вами. Новороссийск, Луначарского, 20А.
5: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
6: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
7: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
5: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко. Не оферта. Застройщик ООО «СЗЛ» Лепис. Проект на декларации на сайте наш.рф.
0: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: заместителя главы администрации города-героя Новороссийска Олег Геннадьевич Македонский. Олег Геннадьевич, очень ждали вас. Здравствуйте.
1: Добрый день. Ну, хотел бы начать, конечно же, с поздравления, уважаемые коллеги в студии, с Днем кубанской журналистики, пожелать вам здоровья, успехов на вашем поприще, поскольку именно вы делаете все, чтобы информация была доступна. И с праздником вас профессиональным.
0: Олег Геннадьевич, спасибо большое.
1: Добрый вечер, жители и гости нашего города.
0: Мы, право слово, старались, чтобы сразу планочку понизить. Вы только красивых слов рассказали. Сразу спрошу вас, скажите, пожалуйста, 9 мая на дрифт-фестиваль-то собираетесь?
1: Конечно же, собираюсь на дрифт-фестиваль. Скорее всего, я и буду давать старт. Вот, поэтому там увидимся всех и приглашаю.
0: Нет, ну это железобетонно, такое пропускать нельзя.
2: Тем более мы выяснили, что будут призы и подарки.
1: Конечно же, да.
0: Олег Геннадьевич, ну а если серьезно, расскажите, пожалуйста, как в масштабах города идет подготовка? Все-таки дело серьезное.
1: Начали с дрифт-фестиваля, вот с них бы как бы и начну.
0: Хорошо.
1: Во-первых, всех жителей нашего города, всех вообще жителей нашей страны я поздравляю с приближением самого важного праздника для нашего государства, поскольку если бы наши деды, прадеды тогда не одержали эту победу, вполне возможно, и не было бы и нашего государства, и нашего народа, то есть не было бы никого из нас здесь. Это великие люди, они своей жизнью, своей кровью отвоевали нашу страну и всех нас. Это самый важный праздник, еще раз хочу отметить, и с наступлением его я всех и поздравляю. Соответственно, и готовились мы по поручению главы города Андрея Васильевича Кравченко к этому празднику всей администрации очень серьезно, чтобы вовлечь максимальное количество жителей нашего города в этот праздник. Конечно же, первое, с кого мы начали, это с ветеранов. Сформировали программу поздравления 8 мая. Будут личные поздравления ветеранов. На сегодняшний день, к сожалению, их в Новороссийске осталось только 8 человек. То есть это последние люди, которые действительно именно ветераны Великой Отечественной войны. Каждому поздравим их на дому с проведением индивидуальных военных парадов. А администрация внутренних городских районов и территориальное управление организует вручение стилизованных подарков и памятных открыток более чем 1300 жителям нашего города-героя. Это приравненные к ветеранам малолетние узники, труженики тыла, жители блокадного Ленинграда, а также вдовам участникам войны. Кроме того, предусмотрена единовременная выплата участникам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей в канун Дня Победы.
0: Это правда здорово, что вы помните, и самое главное, что такое внимание уделяете людям. Вы правильно отметили, всего 8 человек, и спасибо вам большое, просто по-человечески, что вы так отнеслись к каждому из них.
1: Я думаю, что по-другому и быть не может. Это долг всех нас. Нас, вас, ну, всех жителей нашей страны. Да, поэтому только так и никак иначе.
0: Да, праздник великий, друзья. Тут, конечно, не может быть никаких у нас с вами даже... Я не могу вам переполнивать эмоции. Это правда важный день. Это правда люди, которых нужно благодарить. И это здорово, что вы, Олег Геннадьевич, это тоже знаете и делаете.
1: Да. К сожалению, с каждым годом их становится все меньше и меньше, поэтому каждый такой праздник, да любой, не только 9 мая, мы всегда никогда не обделяем их вниманием, потому что ну, действительно те люди, которые вот еще что-то могут непосредственно от себя рассказать нам о той тяжелой войне, страшной войне, которая была. И будем делать все, насколько хватит сил.
2: А может быть, какая-то помощь волонтеров нужна? Спрашивают.
1: У нас очень много волонтеров, которые, понятно, все безвозмездно оказывают помощь и ветеранам, и не только ветеранам, то есть всем людям, которые нуждаются. Новороссийск в этом плане замечательный город, у нас огромное количество волонтерских организаций, и даже смысла призывать людей нет. Что-то происходит, они всегда, мы готовы. Что-то произошло в соседних городах тоже, Туапсе, Анапа. В Дагестане события, которые произошли, у нас очень много волонтеров, которые переживают за все и готовы оказывать помощь.
2: Получается, всегда можно обратиться.
1: Конечно же. конечно же.
0: Друзья, если вдруг пропустили начало, напоминаю, сегодня мы говорим с вами о подготовке Новороссийска к 81-й годовщине Великой Победы. Мероприятий будет много, мероприятия важные и дата, как вы понимаете, серьезная. Поэтому сегодня все обстоятельно обсудим в студии на 104FM. Если вдруг у вас есть вопросы к нашему гостю, обязательно напишите нам. Номер в Максе не изменен. Плюс 7

0: 66 740 38 38.
1: Также можно написать в наш телеграм-канал «Новая Россия 104FM».
0: Там тоже бываем, с трудом, но читаем. А пока, друзья, красивые песни, как вы любите, на 104FM. Мы скоро вернемся к вам.

0: Connect. Друзья, вечернее шоу «Коннект» на 104 FM. Сразу музыку вам включил. Ну, чтоб красиво. Друзья, Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов. И напоминаю, у нас сегодня в гостях исполняющий обязанности заместителя главы администрации города-героя Новороссийска Олег Геннадьевич Мацетонский.
1: Добрый вечер еще раз.
0: Олег Геннадьевич,
2: добрый вечер.
0: Искренне рады видеть. Еще и повод такой хороший. Конечно. Олег Геннадьевич, напоминаю не вам, напоминаю слушателям. Мы сегодня говорим о том, как Новороссийск готовится к 81-й годовщине Великой Победы. Друзья, мероприятий, правда, будет много, но тут, как говорится, все не перечислить.
1: Ну, хотелось бы, да, поподробнее
0: все-таки узнать. Олег Геннадьевич показал нам документ на десяток листов минимум, там, правда, масштабы поражают. Олег Геннадьевич, ну, понятно, про все вы не расскажете, но хотя бы несколько важных событий, которые будут происходить 9 мая, расскажите, пожалуйста.
2: Да. Еще раз добрый вечер. Предусмотрены разнообразные мероприятия. Это и вахта памяти, возложение цветом к памятникам Великой Отечественной войны, акции «Вечера памяти», «Часы мужества», выставки, встречи поколений, кинопоказы, концертно-тематические программы и многое-многое другое. На сегодняшний день активно ведется подготовка к главному событию – это торжественному параду Победы. В нем планируется принять участие более 1100 военнослужащих Новороссийского военного гарнизона. Прямую трансляцию парада можно будет наблюдать в социальной сети ВКонтакте, на официальных страницах администрации и главы города-героя. Окончательное решение о проведении парада мы ждем в ближайшие дни. Оно будет принято губернатором. И после этого, соответственно, мы уже и дадим всю информацию, в каком виде парад будет проходить и как. Как и планировалось, по завершению парада на борту легендарного крейсера «Михаил Кутузов» состоится патриотическая акция «Выстрел памяти». А 9 мая вечером у Дворца культуры «Цементников» пройдет театрализованная концертная программа «Великой Победе посвящается» и акция «Лучи Победы». Детальная вся информация о проводимых акциях, она будет изложена в афише, также в администрациях районов и на сайте администрации города Новороссийска. Мероприятий запланированы сотни, поэтому будьте добры, смотрите и изучайте внимательно. У нас замечательный город, город-герой и город героев. Все люди принимают активное участие к подготовке к этим мероприятиям. Помимо тех мероприятий, которые запланировала администрация, все жители могут самостоятельно принять участие в таких акциях, как «Окно Победы». Ведь не только в новогодние праздники достаточно украшать окна, а в «Окна Победы» каждый может любой рисунок изобразить, выставить фотографию своего родственника, дедушки, бабушки, которые принимали участие во время Великой Отечественной войны, разместить плакат и этим самым, опять же, проявить свою причастность к этой памятной дате. К акциям присоединились и добросовестные управляющие компании, которые организовывают в своих дворах мероприятия для детей с выдачей подарков, призов. Это исторические конкурсы. Опять же, мероприятия, посвященные Великой Отечественной войне. Город не остается равнодушным. Крупные предприятия проводят акции у себя на службах, соответственно, украшают свои здания, территории. Все люди живут этим праздником, знают, насколько он для нас важен. Соответственно, все стараются обозначить его и передать эту память нашим детям и внукам, именно значимость этого праздника. Все люди могут принять любое участие в любых акциях, все будет поддержано. Предприниматели также откликаются на предложение украсить свои объекты. У нас, посмотрите, на центральных улицах и на других улицах, в окнах, на стенах предприятий также появляются символы нашей Великой Победы, нашего величайшего праздника. Только что были у вас замечательные ребята, которые хотят провести хороший фестиваль. Я знаю, что у них были финансовые затруднения по проведению этого мероприятия, в том числе там и передвижные шиномонтажки, а также другие моменты. Они обратились за помощью к предпринимателям, которые занимаются реализацией кофе и других продуктов на квадрате. И те с удовольствием пообещали помочь.
0: То есть это здорово,
2: в городе,
0: что так.
2: Да, в городе все вместе.
1: Получается,
2: все
1: для
2: знают,
1: молодежи,
2: все
1: для школьников
2: конечно
1: программа
2: же, конечно
1: предусмотрена.
2: Нет людей, которые, ну, я не знаю, там, бесчувственные. или как-то нейтральны к этому празднику. Все за, все единой стеной стоим.
0: Ну, ни для кого не секрет, что этот праздник и события с ним связанные коснулись каждой, буквально каждой семьи в нашей стране. Поэтому да, друзья, тут невозможно умалять достижения нашей страны, достижения всех тех ветеранов, которые сейчас с нами. Это действительно великая победа. И 81-ю годовщину город готовится встречать действительно здорово. И это классно.
2: Самая основная задача – это передать память и сохранить историю в том виде, которая, какая она действительно была. Мы сейчас везде видим, слышим, наблюдаем процессы, когда нашу историю перевирают. Ее передергивают, искажают, делают, ну, наверное, более правильной в угоду другим государствам, другим странам, которые не заинтересованы в сильном государстве Российская Федерация. Ну, мы это не первый раз переживали, переживем и в этот раз, как политическую, так и, к сожалению, на ту войну, которая происходит сейчас, мы это все переживем и, как всегда, выйдем победителями.
0: По-другому и быть не может. Друзья, напоминаю, мы сегодня говорим о подготовке Новороссийска к 81-й годовщине Великой Победы. Мероприятий будет целая гора. Их действительно будет много. Они правда крутые, поэтому, пожалуйста, следите за афишей. Она уже опубликована, и, конечно, не забывайте их посещать.
1: Ну, если хотите подробности, то, конечно, оставайтесь с нами, задавайте вопросы, наш гость с радостью ответит.
0: Мы, друзья, тоже чего-нибудь интересного еще спросим у Олега Геннадьевича Македонского, нашего сегодняшнего гостя. Вы тоже присоединяйтесь, а пока красивые песни на 104 FM. Вернемся к вам после небольшого перерыва. Оставайтесь с нами.

0: Connect.
1: Друзья, вечернее шоу Connect на 104 FM. Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов. И напоминаю всем, кто только-только присоединился к нам, у нас сегодня в гостях исполняющий обязанности заместителя главы администрации города-героя Новороссийска Олег Геннадьевич Мацедонский. Олег Геннадьевич, еще раз здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте.
1: Олег Геннадьевич, мы должны с вами, конечно, перейти от общего к частному. Вы такое поразительное количество мероприятий обозначили, но все-таки хочется и подетальнее вас расспросить. Расскажите, пожалуйста, сейчас, понятное дело, в целях безопасности принято проводить мероприятия локально, на разных площадках. Расскажите, пожалуйста, будет ли что-то интересного по районам города?
2: Да, безопасность наших жителей – это, конечно же, основная задача, поэтому мы соблюдаем максимально все нормы и требования, чтобы никто из наших жителей не пострадал. Поэтому 9 мая в Новороссийске во всех общественных местах пройдет концертная программа «КамАЗ Победы».
1: КамАЗ?
2: Да, «КамАЗ так. Победы», именно «КамАЗ». Так. Жители смогут вместе с артистами спеть любимые песни прямо у себя во дворах.
1: Ага. Все, вопросов не имею.
2: Также запланированы солдатские привалы. Они пройдут, будут в парке имени Ленина, в сквере Карла Маркса, во Дворце творчества, у Дома культуры «Кубань», в парке Ленинского комсомола и в каждом сельском округе. Так. В рамках солдатского привала в парке имени Ленина также пройдет гала-концерт конкурса «Автомат и гитара». Представители студенчества покажут творческие номера, посвященные Великой Победе. Также будут работать интерактивные точки, включая творческие мастер-классы, уроки первой помощи, азбуки Морзе и фотовыставки. Афиши праздничных мероприятий, как я уже и говорил, будут размещены на официальных аккаунтах администрации города и структурных подразделений. Всех, кто придет посетить наши солдатские привалы, конечно же, будут ждать и угощение. Солдатская каша, чай. Всем, кто вот хочет немножко прочувствовать и прикоснуться к тому времени, эта возможность будет предоставлена.
1: Это уже хорошая традиция, друзья. Но попробовать надо. Если вдруг вы каким-то чудом пропустили, рекомендую.
3: Если пропустили, то обязательно посмотрите афишу, изучите все мероприятия.
1: Юль, я вот, конечно, хотел тебе дать слово. Сейчас надо спросить бы про молодежь. Мне уже как-то не с руки.
2: Да ну. Тогда мне о чем разговаривать.
1: Олег Геннадьевич, ну нельзя не спросить. Школьников, студентов каким-то образом планируете развлечь?
2: Конечно же. Я ж, как и сказал ранее, все, что мы делаем, это практически все для нашей молодежи. Потому что мы уйдем, они останутся, и их задача будет передать эту эстафету памяти уже своим детям, своим внукам. Поэтому во всех общеобразовательных организациях пройдут линейки памяти, уроки мужества, приуроченные к 81-й годовщине Победы. Организованы конкурсы чтецов, кинолектории, песенные фестивали, спортивные соревнования и турниры, эстафеты «Веселые старты», пешеходные экскурсии, включающие посещение мест боевой славы. А 9 мая во всех общеобразовательных организациях пройдет вахта памяти, а также организовано возложение цветов к памятникам Великой Отечественной войны. Во всех школах города-героя Новороссийска пройдет всероссийская акция «Бессмертный полк» с целью почтить память героев Великой Отечественной войны. Учащиеся вместе с педагогами и родителями вспомнят героев, изучат семейные истории и поучаствуют в самой акции. Обучающие же старших классов примут участие в городской акции «Синий платочек», которая организована будет 9 мая в парке имени Ленина. Ребята на протяжении полугода проходили обучение в спортивной школе «Ника». Это те, кто будет нам показывать эту акцию. Учреждения дополнительного образования организовали мастер-классы, обучающие интенсивы, выставки, а также концертные программы на привалах в районах. Для самых маленьких жителей нашего города-героя на базе детских садов в первой половине дня будут организованы патриотические мероприятия, приуроченные ко Дню Победы. Это также будут мастер-классы, выставки, квест-игры, спортивные состязания, конкурсы чтецов и исполнение песен военных лет. В Пионерской роще для жителей, в том числе и молодежи города, мы организуем пионерскую маевку. Это соревнования по лазертагу и победный квиз. Интеллектуальная игра по истории города и Великой Отечественной войны. Участников ждут призы и памятные подарки. Это отличный способ провести День Победы активно. Мы всех ждем 9 мая в 10 часов. Также решили задействовать и наши пляжные территории. На пляже Дельфин у Западного Мола состоится фестиваль граффити, кибертурнир. Приглашаем увлеченных творческих ребят принять участие в фестивале. Все материалы, краски, пространство для нанесения граффити – это все предоставим мы. С собой брать ничего не надо, кроме желания сделать что-нибудь красивое.
3: Хорошего настроения. И погода, конечно, главное, чтобы не подвела.
2: Ну, вот мы стараемся, наш совместитель по ЖКХ.
3: Ну, вы же постарайтесь.
2: Очень, да, очень беседует с вышестоящими, чтобы погода была замечательной. Я думаю, у меня все получится. Вот. 9 мая также украсит выступление кавер-группы. Какая кавер-группа, сейчас рассказывать не буду, будет сюрпризом. Так. Самые активные участники получат призы, ценные. Это будет день творчества, энергии и уважения к истории нашего города. Мы ждем всех с друзьями, берите свои семьи, всем будет интересно, а главное полезно. Для любителей походов состоится большой патриотический
1: поход.
2: Вы
1: вообще всех задействовали, я смотрю. Олег Геннадьевич, я не представляю, какого масштаба будут праздники. Ну, это...
2: Мы хотим это вовлечь круто. Весь город в празднование. То есть те, кто находился раньше дома и думал, что сделать, попить пиво, либо съесть чего-нибудь другое вкусненькое, мы этих людей тоже хотим привлечь к активному отдыху, чтобы они поход сходили. Детям своим показали памятные места, памятники, объяснили, что здесь было.
1: Ну, тем более в такой день, конечно.
2: Да, стараемся вовлечь максимальное количество жителей и гостей. Всегда на этот праздник к нам приезжают гости из соседних городов, соседних регионов. То есть мы всех хотим вовлечь.
1: Друзья, ну тут не добавить, не убавить. Как вы понимаете, мероприятий просто масса. Надо посещать. Олег Геннадьевич, мы еще обязательно спросим у вас, что будет происходить у нас в учреждениях культуры и в парках.
2: Ну, и мне будет, что вам сказать.
3: А выступление кавер-группы, это будет вечером? Либо днем?
2: Это будет у нас на пляжах. Это будет также днем. 10 часов все начинается, и там на весь день расписана программа. Поэтому приходите с утра и до позднего вечера.
1: Друзья, мы вернемся к вам через пару минут. Оставайтесь с нами на 104FM. Напоминаю, мы сегодня говорим о подготовке Новороссийска к 81-й годовщине Великой Победы.
0: Коннект.

0: рекламой займемся мы. Будущее уже здесь. Geely EX5 EMI – гибрид, который говорит сам за себя. Экономия до предела. Запас хода до 1000 километров. А в городе только на чистой электротяге. Мощь технологии и разумный расход. Убедитесь лично. Тест-драйв нового Geely EX5 EMI. В Карали. На Луначарского, 25. Geely. Рядом с вами.
1: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
2: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
1: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Не оферта. Застройщик ООО «СЗ Легис». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-Чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
6: FM 104. Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Новости на FM 104.
2: Всем привет! В эфире информационный выпуск. Чтобы моя коллега Екатерина Захарова смогла пораньше добраться домой, для вас его подготовила я, виртуальная ведущая Светлана, созданная искусственным интеллектом «Радио 104 FM». Я собрала главные новости к этому часу.
1: Финансы.
2: Краснодарский край возглавил топ регионов России с максимальным ростом просрочки по кредитам по итогам марта. Таковы данные Центробанка. За месяц максимальный показатель увеличился на 1.5%. На втором месте – Северная Осетия, на третьем – Калмыкия. Также в пятерку регионов по росту просрочек вошли Санкт-Петербург и Крым, сообщает РИА Новости.
1: Новое в России.
2: Мошенники накануне Дня Победы рассылают ветеранам поддельные приглашения на парад, с помощью которых пытаются получить доступ к их личным данным. Для бронирования места человеку предлагают перейти по ссылке и ввести код из СМС. Фишинговая ссылка ведет на поддельный сайт госоргана, где жертва вводит паспортные данные, СНИЛС, номер карты. Код из СМС используется для доступа к госуслугам, пишет ТАСС.
1: Жизнь города.
2: Между тем, сегодня в центре Новороссийска из-за репетиции возможного военного парада ограничат движение транспорта. С 20.00 до полуночи нельзя будет проехать по обеим сторонам улицы Советов на участке от Кутузовской до Свободы, сообщили в пресс-службе мэрии города. Как в этот период будет организовано движение общественного транспорта и где не стоит парковаться сегодня вечером? Читайте в каналах Радио 104, FM, Новая Россия, в Макс и Телеграм. На этом все. С вами была виртуальная ведущая Светлана. Всем хорошего вечера и до встречи на 104 FM.
3: Connect. Друзья, ну не могли мы вас оставить, понимаете? Вечернее шоу Connect на 104 FM торжественно продолжается.
4: Ну, очень много интересной такой информации, поэтому мы решили не уходить сегодня.
3: Олег Геннадьевич любезно позволил нам задержать его у нас в студии. Олег Геннадьевич, еще раз приветствуем вас. Большое спасибо, что задержались с нами, потому что об этом рассказать важно.
5: Я с большим удовольствием, это моя служба. Welcome.
3: Друзья, напоминаю, мы сегодня говорим о подготовке Новороссийска к 81-й годовщине Великой Победы. Юля, ну вот я чувствую...
4: Даже если кто-то не хочет выходить из дома, все равно это будет в каждом районе, поэтому откройте окно, услышите и сами выйдете и пойдете.
3: Выговорилась, моя душа спокойна. Друзья, это правда, в такой день, в такой важный для нас с вами, для каждого из нас день, ну не сидите вы дома, мероприятий море, надо посещать. Олег Геннадьевич, мы поговорили с вами уже о молодежи, важный пласт, осветили. Давайте обсудим, что у нас с вами по культурным учреждениям. У нас множество с вами ДК, кинотеатров, парков. Нет, о парках прошу прощения, спрошу вас отдельно. Что по ДК, по кинотеатрам?
4: Да, и по театрам обязательно.
5: Конечно же.
3: Театров, да-да-да, с запасом.
5: Новороссийск, он город-труженик, но он очень культурный город. У нас отрасль культуры на высочайшем уровне. Мы везде занимаем призовые места во всех конкурсах, поэтому и программы также подготовили. Так, цикл праздничных мероприятий в учреждениях культуры, он стартовал у нас еще в начале мая и продлится до Дня Победы. 4 мая прошел 12-й вокально-хоровой патриотический конкурс «Опять весна на белом свете». В нем приняли участие более 500 человек. Запланировали десятки концертов в домах и дворцах культуры, тематические часы в библиотеках и патриотические акции по всему городу. 7 мая в 18 часов 30 минут на площади Героев состоится традиционная музыкальная патриотическая акция «Ушла война, осталась память». 9 мая новороссийцы смогут бесплатно посмотреть фильм «Белый тигр» в кинотеатре «Нептун». Для этого нужно заранее забронировать место на сайте учреждения. Планетарий имени Гагарина откроет двери для всех желающих на бесплатные сеансы в течение всего рабочего дня. По культурам, да, также афиши. Во всех афишах везде указано, мероприятия будут расписаны практически на целый день.
4: Да, еще раз напомните, где посмотреть афишу, все изучить.
5: Да, афиша это на сайте администрации города Новороссийска, а также в структурных подразделениях. Все это можно найти, никуда не выходя из своего жилища.
3: На всякий случай переспрошу, Олег Геннадьевич, а может ли просто житель района условно зайти в ДК, в бань, посмотреть, чего делается? По праздничным мероприятиям, конечно.
5: Конечно же, может. У нас в ДК «Кубань», как я и говорил, именно 9 мая будет проходить солдатский привал. Там же будет установлен экран, где будет происходить прямая трансляция нашего парада. Вот. И организован интерактив.
3: Ну,
5: все жители, все, пожалуйста.
3: Спокойно посещать можно. Друзья, знаю,
4: но это частый вопрос. Но лучше все-таки заранее, да, бронируйте, потому что желающих будет много.
5: Это посещение мероприятий закрытых, такие как кинопоказы. А все, что будет происходить возле самих домов культуры, внутри них, это все бесплатно, бронировать не нужно. Приходите, и все увидят.
3: Обещал я у вас спросить про парки. Расскажите, там тоже будет праздник жизни?
5: Да, у нас все парки будут задействованы на 9 мая. Праздничные мероприятия пройдут в парке Ленинского комсомола, в Доме культуры «Кубань». Как я уже сказал, будет организована прямая трансляция Парада Победы. Особое внимание акции «Победили тогда, победим и сейчас», которая уже транслируется по всей России. Кроме того, в парке «Хоум» хутора Семигорске будет организовано бесплатное посещение. Парк Ленина, как я уже говорил, у нас произойдут, будет солдатский привал, в Ленинского комсомола также будет солдатский привал. То есть все парковые территории и пространства будут использованы.
3: Что здорово. Друзья, ну вот буквально, куда бы вы ни пришли, там будет праздник.
4: Я думаю, что самые активные успеют попасть в разные места и посмотреть.
3: Юль, ну я ничего не могу тебе сказать, я точно буду на квадрате, поэтому тут, ну, тут без вариантов.
5: Ну, Олег... квадрат он на весь день, поэтому можно будет периодически отвлекаться, поехать посмотреть в один парк, в другой, в Дом культуры сходить и снова вернуться на квадрат.
3: Уговорили.
4: Если уж совсем устанешь, в библиотеку зайдешь, почитаешь.
5: Тоже, да.
3: Олег Геннадьевич, ну не могу не спросить, это любимый вопрос наших слушателей, да и что уж скрывать, мы тоже любим. Расскажите, пожалуйста, чего по подаркам? Будут ли какие-то приятности?
5: Конечно, у нас будут призы как в локальных мероприятиях, это управляющие компании для своих жителей делают отдельные призы, а также будут и более масштабные. Предприниматели, которые находятся в парке Фрунзе, они все аттракционы будут предоставлять в День Победы бесплатно.
3: Ну,
5: то
3: вот
5: есть
3: это
5: все
3: здорово.
5: Желающие, да, пожалуйста, приходите, наслаждайтесь видами города, наслаждайтесь качелями, каруселями, все это будет. Призы будут и на солдатских привалах, везде, где будут какие-то конкурсы, это, конечно же, будут призы.
4: Но участвовать могут и взрослые, и дети.
3: Не останемся.
5: Не то, что могут. Нужно, должны и обязаны. Это праздник, который праздник для всей семьи, и все интерактивы, которые мы предусмотрели, они будут именно семейными. То есть дети привели родителей, все отдохнули, родители привели детей, опять же, все отдохнули.
3: Будут оба сценария, обрати внимание, предусматривают отдых. Не всегда так бывает, но тут праздник располагает.
4: Ну, за подарки.
3: Олег Геннадьевич, есть у нас красивая традиция перед тем, как гостя отпустить, некое напутствие, что ли, дать нашим слушателям. Но тут еще и повод важный. Все-таки мы с вами готовимся к 81-й годовщине Великой Победы.
5: Конечно же, друзья, я всех прошу беречь нашу память. Беречь память о нашей истории, передавать ее по всем поколениям, чтобы все знали и осознавали. Фашизм – это зло. Мы его победили в 45-м году. Фашизм проснулся сейчас, активизировался, и мы его победим в наше время. Акция, которая звучит гордо, ее начал город Новороссийск. Победили тогда, победим и сейчас. Она уже распространилась на всю страну. И не только потому, что звучит просто гордо или красивая акция, а потому что мы все вместе уверены именно в нашей победе. Другому по-другому быть не может. Я еще раз поздравляю всех с этим, с наступающим нашим величайшим праздником. Всем желаю здоровья и еще раз попрошу, помните, помните тех людей, которые нам подарили эту свободу ценой своей жизни, своей крови, которые дали нам возможность жить так, как мы живем сейчас.
3: Большое спасибо, Олег Геннадьевич, что нашли время и зашли к нам в гости. Друзья, если пропустили начало, напоминаю, сегодня у нас в гостях был заместитель главы администрации города-героя Новороссийска Олег Геннадьевич Македонский. Олег Геннадьевич, большое вам спасибо.
5: И вам огромная благодарность за ваше правое дело и еще раз вас с профессиональным праздником.
3: Большое спасибо. Стараемся на благо Отечества.
5: Здорово.
3: Юль, ну после таких слов только прощаться. Все.
4: Все.
3: Все.
4: Так сразу.
3: Профессиональный праздник, начинаем отвечать. Друзья, вечернее шоу «Коннект», я прошу прощения, вечерняя программа «Коннект» на 104FM. Юлия Клюско, Вячеслав Герасимов, по будням с 18 до 19.00 на 104FM.
4: И, дорогие, наши радиослушатели, не забудьте, самое главное, про чистоту города. Все бумажки, все за собой убирайте, особенно когда вы в парках, когда вы в театре, это очень важно.
3: Все правильно. 9 мая, уверен, весь город выйдет на улицы. Друзья, отдохните как следует. Ну, мы очень надеемся, что все будет здорово.
5: И отдых, у вас очень правильный будет призыв. Это нужно делать не только 9 мая. Это нужно делать всегда, потому что все мы любим наш город. Если мы будем за ним следить, он будет всегда прекрасен.
3: Друзья, спасибо, что были с нами. Удачи вам и до новых встреч. Пока.
4: Пока-пока.
5: До свидания.

0: FM 104. Прогноз погоды на FM 104.
1: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется 5 метров в секунду, влажность воздуха повышенная, 87%, ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли, МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Новой России. Восьмой год. Каждый четверг в 20:00 настраиваем радиоприемники на 104 FM и делаем на пару делений громче. Студия погружается в атмосферу качественной электронной музыки, которой мы делимся с вами через динамики. За пультом именитые музыканты и диджеи электронной сцены Юг России и не только. За микрофоном голоса, которые так знакомы побережью.
1: Женя Вайт, Олег Монтега, Максим Капитан и Артем Тени.
0: Четверг, 20:00. Фирменное шоу «Тактика звука» на 104 FM. 12+. Реклама.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1Ж. Телефон 8-989-777-42-37. Для вас скидка 10% по промокоду РАДИО. Бери свет у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек. Боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните. 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
0: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 86-17-64-20-46.
5: Не в силах я.
0: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
6: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Ночь, дождь, тело на тело. Это мне нравится больше, чем оголтелая зима. И ты все гонишь, гонишь. Лучше сведи нас с ума. Это запомнится точно, чем эта пресная весна, в которой тонешь, тонешь.

0: FM. Привет всем, кто слушает «Автомикс». За рулем программы Андрей Спиди-Гонзалес. В этом выпуске. Продажи падают, а количество автосалонов растет. ГИБДД предупреждают. Опасные ловушки на дорогах. Спонсор программы – оптово-розничная компания «Склад колес» ООО «Кондор Юг». Давим на газ. Авторынок. Число автоцентров в России увеличилось на 3% по сравнению с декабрем прошлого года. Всего в нашей стране 4200 автосалонов. Такой рост примечателен на фоне сокращения дилерской сети на 85 шоурумов по итогам прошлого года. Но этому есть объяснение. Как рассказал «Коммерсант», открытие новых автосалонов подстегнули суббренды крупных китайских производителей, а также собирающиеся в России белорусские марки. Лидером по числу открытых точек продаж стал китайский Дипел, суббренд Чанган, дебютировавший на российском рынке в начале текущего года. На втором месте идет российская марка Эволют. Третье место занял белорусский бренд Эвиот, который появился в России год назад.
1: Светофор.
0: Госавтоинспекция предупредила водителей о штрафе за позднюю смену шин. Автомобилистам напомнили, что по закону запрещено ездить летом на зимних шинах, а зимой – на летних. За это нарушение административным кодексом предусмотрено предупреждение либо штраф 500 рублей, говорится в сообщении в официальном телеграм-канале ведомства. При этом в ГАИ подчеркнули, что с водителем будет прежде всего проведена разъяснительная беседа о необходимости сезонной переобувки. И дело, возможно, ограничится предупреждением. А автомобилистам стоит помнить, что ездить при высоких температурах на зимней резине небезопасно.
1: Автодайджест.
0: Осторожно, ремонт. Дорожные ловушки, поджидающие автовладельцев, могут быть делом рук. Как поступать водителю в типичных ситуациях, не стать участником аварии и не получить суровый штраф, пишет автор Рамблер. В местах проведения дорожных работ обычно устанавливают

0: встречную полосу. Согласно требованиям правил дорожного движения, осевая разделительная разметка на 4 и более полосной дороге всегда двойная сплошная. И ее пересечение даже одним колесом попадает под часть 4 статьи 12.15 КАП. Если подобный заступ за линию увидит сотрудник ДПС, протокол, а потом и повестка к мировому судье обеспечены. Способ избежать такого сценария – притормозить как следует перед сужением и осторожно миновать его без выезда на встречку. Ямочный ремонт. Для оперативной ликвидации выбоин в асфальте дорожники применяют ямочный ремонт. Бригада рабочих располагается в полосе, где есть выбоина. Ремонтируют так любые дороги, хоть левую полосу, хоть правую. В последнем случае для объезда препятствия водитель порой выбирает не встречную полосу, а обочину. Например, не желая ждать, когда проедут встречники. Между тем, в правилах четко сказано, что движение автомобилей по обочине не допускается. Да, иногда за такую езду наказание можно избежать, но лишь в том случае, когда нет иного пути объезда препятствия. Причем такое нарушение фиксируют как сотрудники ДПС, так и камеры автоматической фиксации. Снятый верхний слой на асфальте на скоростной трассе. В таких местах наиболее опасна ступенька в дорожном полотне, порой таящаяся там, где физически начинается отрезок снятого асфальта, или стыки пролетов на эстакадах. Проезд подобных порогов на большой скорости – это смертельный приговор подвески автомобиля. Поэтому перед ним подавляющее большинство водителей сбрасывают скорость до минимальной. Зачастую складывается паровозик из машин, приехавших друг в друга. Единственный способ не попасть в такую ловушку – следить за знаками ремонтных работ, сбрасывать скорость в соответствии с требованиями временных знаков. И очень важно – держать дистанцию с большим запасом до впереди идущей машины. Если подвести итог, самый простой способ избежать ловушек, создаваемых дорожниками, в сомнительных дорожных ситуациях строго придерживаться правил дорожного движения. Кроме того, в аварийно опасных местах увеличивать дистанцию до впереди идущей машины, а также предполагать возможность экстренно перестроиться в соседнюю полосу. Вот и все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами был Автомикс и Андрей Спиди Гонзалес. Соблюдайте правила дорожного движения и помните, дорогие автолюбители, как говорил Генри Форд, наши неудачи поучительнее наших удач. Всем гладких дорог. Пока.
1: Мы открылись. Шинный двор на набережной от склада колес. Шины и диски любого размера для всех автомобилей. Большая парковка и первоклассный шиномонтажный комплекс. Прямые поставки, гарантия низких цен. Шинный двор. Адмирала Серебрякова, 79. За парковкой гипермаркета «Магнит». Плюс 7-918-050-07-50. Шинный двор. Любые шины на вашу машину.
2: Автомикс на 104FM.
0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все, что тебе нужно знать о современном диско-саунде и клубной культуре. Проект Костенко Brothers представляет «Диско-танцы» на 104FM. Каждую пятницу в 21.00.
3: Реклама.
0: Болят спина и суставы? Решение есть. Медицинский центр Kinesis Life. Безоперационное лечение при грыжах межпозвоночных дисков, остеохондрозе, сколиозе. Запишись прямо сейчас на консультацию к неврологу по телефону 8 86 17 65 55 09. Kinesis Life. 14 лет успешной работы. Новороссийск, Хворостянского 4, Цимдалина, Ленина 10.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Продли жизнь своему авто с ДКАТ-сервис Новороссийск. Наши опытные мастера проведут диагностику, чип-тюнинг, ремонт ходовой и бесплатно заменят катализатор вашего авто. Даем гарантию на наши работы. Только с 12 до 14 часов акция. Диагностика ходовой части вашего авто бесплатно. Новороссийск, Сака, Иванцетти, 7. Телефон 8-988-888-0093. Подробности об организаторе акции, срок, правилах и месте проведения уточнять в автосервисе. Количество услуг ограничено.
6: Строительно-производственная компания «Титан». Уже более 20 лет
5: лет производим металлоизделия и металлоконструкции, кованые изделия, перила, заборы, ворота, навесы, лестницы, мебель, лофт. Реализуем любую вашу идею или проект. А еще мы строим и строим под ключ модульные торговые помещения, кофейни и многое другое.

0: Новороссийск, поселок Цимдалина, улица Пятигорская, 16, за гипермаркетом «Лента». Телефон 8-918-490-63-29.
1: В магазине «Махровый рай» представлен широкий ассортимент высококачественного постельного белья, полотенец, халатов, покрывал, костюмов для дома и пляжа известных мировых производителей. «Махровый рай» ждет вас ежедневно по адресу Новороссийск, улица Черняховского, 15, торговый центр «Каскад» в районе памятника «Матрос с гранатой».
2: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
2: Новая Россия. Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
4: В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп Чоп-Чоп. Место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде Чоп-чоп. Подробности по телефону 8-918-216-28-21.
5: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86.

0: здоровы!
1: Всем здравствуйте! В эфире программа «Будьте здоровы» и у микрофона Ольга Негина. Партнер программы ФГБУС – Новороссийский клинический центр ФМБА России. Еще недавно обнаружение новообразования в кишечнике звучало как приговор к полостной операции. Разрез, наркоз, долгие недели восстановления. Сегодня же проблема решается всего за час, и это не фантастика, а новый стандарт работы. В Новороссийском клиническом центре ФМБА России открылось новое эндоскопическое отделение. Теперь диагностика и малоинвазивное лечение проходят в один этап, избавляя пациентов от серьезных хирургических вмешательств. Современная оптика позволяет хирургу-эндоскописту заметить малейшие изменения цвета слизистой. То самое пятнышко, которое пока не беспокоит, но уже таит в себе угрозу. И врач убирает его здесь и сейчас за одну процедуру. Безопасно, быстро, эффективно. Не ждите симптомов. Если вам за 40, запишитесь на колоноскопию. При любых тревожных сигналах или отягощениях на наследственности сделайте гастроскопию. Своевременное проведение диагностики дает больше шансов на полное выздоровление. Телефон для записи в Новороссийский клинический центр ФМБА России 8 86 17 79 70 56. Один звонок может изменить все. С вами была Ольга Негина. Берегите себя и будьте здоровы. Помните, болезнь отступает, если встретить ее вовремя. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Каждый, у кого нет машины, мечтает ее купить. И каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать. И не делает это лишь потому, что, продав, останется без машины.
1: «Автомикс». Новости из мира авто в вашем радиоприемнике. «Автомикс» на 104 FM. Спонсор программы – новый шинный двор на набережной от склада колес. «Шинный двор» – любые шины на вашу машину. Набережная Адмирала Серебрякова, 79. Реклама.
2: Искать автомобиль по объявлениям – это как свидание вслепую. Можно, но зачем? В Новороссийске на промышленной 1Г открылся новый хаб автомобильного маркетплейса «Фрэш». Каждый автомобиль проверен по 258 пунктам. Покупка, выкуп, комиссия, трейд-ин – все в одном месте. «Фрэш». Автомобили покупают здесь. ООО «Фрэш Автогаз». ОГРН 517-774-616-45-69.
3: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
1: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
4: Опять простыл. В самый неподходящий момент.
5: А ты не мучайся. Бери список и иди в аптеку «Анапа Фармация».
6: В сети аптек «Анапа Фармация» есть все, что нужно для скорейшего выздоровления. Лекарства от проверенных производителей, грамотные консультации фармацевтов, льготный отпуск по рецепту, а еще и скидки пенсионерам. «Анапа», Горького 60 и Родниковая 6. Сеть аптек «Анапа Фармация». Ваше здоровье – наша главная цель.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
9: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый, любимые радиослушатели.
2: Да, друзья, всем привет. У микрофонов несменные Ярик и Алекс. Добро пожаловать на волну 104 FM «Новая Россия». 76-й выпуск нашей с тобой программы «Легенды жанра». И она сегодня... Мы ее, точнее...
1: Но мы думали, вот кого бы взять, да, в преддверии,
2: да, вот,
1: Дня Победы.
2: Легкий блиц, да, какая группа у вас ассоциируется с Днем Победы? Из отечественных, естественно. И, собственно, в преддверии самого святого для нашей страны праздника 9 мая, День Победы.
1: Конечно же, группа Любэ.
2: Да.
1: В эти дни, когда мы вспоминаем подвиг дедов и прадедов, когда воздух наполняется запахом сирени и музыки военных лет, у нас в эфире группа, которую называют главным народным коллективом России. Их песни звучат на кремлевских концертах и в дорожных кабинах дальнобойщиков. И, кстати, на березовых опушках тоже есть.
2: Конечно, радиоприемник на батарейках,
1: про березы. Многие из этих песен о войне, о солдатах, о победе, да и просто о жизни.
2: Да, и сегодня мы говорим о тех, кто спел песню «Комбат». Она для целого поколения стала гимном мужества, честным и суровым напоминанием о том, что война не заканчивается в учебниках истории. О группе, чей вокалист в гимнастерке стал, пожалуй, главным голосом рабочей окраины и русской души и в мирные, и в военные времена.
1: Да-да, сегодня в эфире мы будем говорить о группе «Любэ», и наш разговор о ней еще одна дань памяти и уважение тем, кто сражался за Родину. Ну что?
2: Да, первым у нас в плейлисте композиция «С чего все начиналось». Первый магнитоальбом, первые гастроли и первый сценический образ. Гимнастерка, которую, кстати, группе предложила не кто-то, а сама Алла Борисовна Пугачева. «Атас» — песня хулиганская, задорная. Она задала тот самый узнаваемый стиль группы «Любэ». Русский двор, рок-н-ролльный драйв и неграмма фальши. Слушаем.

0: Легенды жанра на 104FM.
1: Привет всем, кто на 104FM.
2: Да, друзья, всем еще раз большой привет. Я Рики Алекс у микрофонов. 76-й выпуск «Легенд жанра». Напомню про наш телеграм-канал. FM104 «Новая Россия». Там, как всегда, в любой из вторников закреплен пост с анонсом сегодняшнего радиоэфира. А также под ним голосование за ваш любимый трек группы «Любэ». Там, кстати, я так мельком уже посмотрел, там «Атас».
1: Атас, что творится, да?
2: Если у меня когда-нибудь будет список желаний, я хочу научиться также звонко кричать «Атас», как Расторгуев. Вот, мечта номер 237. Вот, так вот.
1: А 236-я какая?
2: Потом расскажу за эфиром. Она не относится к группе «Любэ».
1: Я понял.
2: А, вот, собственно, про наш телеграм-канал. Голосуйте за ваш любимый трек группы «Любэ», потому что трек, который наберет больше всего ваших радиослушательских голосов, прозвучит повторно в конце нашего сегодняшнего эфира. Так вот, Алекс, да. Давай сразу разберемся с названием «Любэ».
1: Давай.
2: Что это? Кто-то думает, что это аббревиатура, кто-то связывал с городом Люберцы, но многие искали тайный смысл. Но оказалось, как всегда, все гораздо проще и душевнее.
1: Так точно. А ты знал, что солистом «Любэ» мог стать Сергей Мазаев из «Морального кодекса»?
2: Нет.
1: Нет? Вот, а я знал, если честно. Идею о создании патриотического коллектива Игорь Матвиенко вынашивал почти 2 года. Но в итоге выбор пал на Николая Расторгуева. А вот название родилось, как обычно, спонтанно.
2: Говорят, в поездке в метро Расторгуев услышал в своей голове слово из детства «Любэ».
1: Это, знаешь, ну... Я даже знаю, что за слово. Mm-hmm. Не просто «любэ», а «полюбэ».
2: По-любому.
1: Да, по одной из версий, это слово происходит от украинского «любэ». Но, как объяснял сам Николай Вячеславович, на молодежном сленге тех лет это означало «всякое любое». Ну, по-любому.
2: Ну, вот как ты и сказал.
1: «Любэ», да. Группа должна была быть разножанровой, петь, короче, для всех, и, там, и рок, и попса, и все на свете. И слово липло к языку, казалось объемным и мужественным, и немножко странным. На слух вроде идеально.
2: Вот так вот бывает. Случайная фраза в поездке дала имя целой эпохи, не побоюсь этого слова. Итак, мы начинаем наш путь от Люберец до Кремля, от магнитоальбомов до... видеохостингов. 35 лет в строю.
1: И сегодня мы разберем историю группы «Любэ» по полочкам. С чего все начиналось, как пережили 90-е, почему комбат стал символом войны в Чечне и что происходит с коллективом сейчас. Нам есть что рассказать.
2: Название следующего трека одноименного альбома и звучало как манифест целой эпохи. 1991 год. Страна менялась на глазах. И «Любэ» предложили свой рецепт перемен, без надрыва, с верой в то, что новое не обязательно означает чужое. Мы будем жить теперь по-новому. 1991 год.
1: Поехали.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Всем добрый вечер.
2: Друзья, всем еще раз привет. У микрофона все те же. Ярик и Алекс. 76-й выпуск программы «Легенды жанра», группа «Любэ». И возвращаемся к истории. Да, к истории. На календаре 1989 год. СССР дышит на ладан. Баррикады в головах. Перестройка в самом разгаре. На сцене иноагент, уже иноагент Андрей Макаревич задумчив, а Константин Кинчев агрессивен. А эстрада стонет от синтезаторов «Миража». И тут появляется мужик в гимнастерке, с гитарой и песнями про «Батьку Махно» и «Люберцы». Для зрителя это был культурный шок. Как это вообще могло сочетаться?
1: Все начиналось именно в «Люберцах». 14 января 1989 года на студии «Звук» при участии гитариста «Мираж» Алексея Горбашова, теноров Анатолия Кулешова и Алексея Тарасова была записана их первая музыка.
2: И тут важная деталь, которую я уже оглашал в сегодняшнем эфире, но для тех, кто к нам только что подключился, потому что это на самом деле факт, великий, ну, факт, да, большой, да. Военный образ Николая Расторгуева, именно вот та самая гимнастерка, это идея самой Аллы Борисовны Пугачёвой.
1: Да, да, да, это именно так. Говорят, что когда группа пришла на рождественские встречи 89-го года, Примадонна сказала: «Вы выглядите, ну, слишком гладенько, давайте-ка мы вас оденем». И форму взяли на прокат в театре Советской армии. С тех пор образ закрепился.
2: Но послушай, вот ведь музыка была не просто медленной. В текстах Шаганова с аранжировкой Игоря Матвиенко жила удивительная и в то же время брутальная романтика. «Люберцы, мальчишки из Люберец», «Не губите, мужики». Это был стиль, который моментально считывался слушателями. Дворовая романтика, смешанная с рок-н-ролльным драйвом.
1: А сейчас одна из самых ироничных и одновременно дерзких песен группы. Клип на нее, уехав в фестиваль в Канны, получил специальный приз за юмор и качество визуального ряда. Хотя жюри спорило, это пропаганда, пародия или комический милитаризм. Как бы то ни было, публика голосовала сердцем. Не валяй дурака, Америка.
3: Прогноз погоды на FM 104.
4: Спонсор выпуска прогноза погоды ООО «Медицинский центр Медичи Плюс». Всем привет, с вами Ольга Негина. В среду 6 мая ожидается пасмурная погода, дождь. Днем плюс 14, вечером плюс 13. Юго-западный ветер сохраняется, 5 метров в секунду. Влажность воздуха повышенная, 87%. Ну и геомагнитный фон спокойный. Это вся информация, я желаю хорошей погоды в вашем доме. Сеть медицинских центров Медичи открыли новый многопрофильный центр на улице Тоболевской, 11. На базе нового центра вы можете воспользоваться услугами лечения всех видов боли: МРТ-диагностики, физиотерапевтические процедуры, проктология, ортопедия, офтальмологические услуги. Медицинский центр Медичи. Ваше здоровье – наша забота. Подробности по телефону 617-333, код города 86-17 или по адресу город Новороссийск, Тобольская, 11. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый всем.
2: Друзья, всем привет. Я Рик и Алекс по-прежнему у микрофонов. Кто к нам только что подключился, добрый вечер. 104 FM, Новая Россия, Легенды жанра, группа Любэ.
1: Давай скажем одну очень известную цифру.
2: Давай.
1: Которая многим может показаться невероятной, да? За первые 3 года существования группы Любэ дали почти 800 концертов на аудитории более 3 миллионов человек. В 90-е, когда зритель изголодался по настоящим чувствам, это было достаточно, чтобы взлететь.
2: 3 года — это 1095 дней. Если был високосный год, 1096 дней. Ага. 800 концертов — это... Вот считать 2 года, чуть больше, нон-стопом концерты давать. Ну, это вот чтобы вот так в масштабе понять.
1: Вообще, жизнь вообще, да? Да, цифра такая нехилая.
2: Нехилая, да. Взлетели так взлетели. И дебютный полноформатный альбом «Атас» вышел в 1991-м, а уже в 92-м стал самой продаваемой пластинкой в городе Москве. Представь себе рынок, голодный почему-то своему, новому, и Любэ идеально попали в этот нерв. А 93-94 год группа выпускает уже альбом «Зона Любэ». Здесь они уходят от чисто фольклорного рока в сторону рок-баллад. Знаменитая песня «Конь», написанная акапельно, а без музыкального сопровождения, с мощной хоровой поддержкой. Эту песню многие сегодня ошибочно считают народной.
1: Да, «Конь» — это вещь совершенно невероятная по своей силе. И стиль альбома «Зона Любэ» был признан лучшим среди отечественных CD в 1994 году и получил приз «Бронзовый волчок».
2: Да, и как раз-таки в нашем плейлисте сейчас играет композиция «Конь» 1994 года. Слушаем.
0: Реклама.
3: Магазин светодиодного освещения «Бери свет» представляет широкий ассортимент дизайнерского освещения. Товаров для электромонтажа, люстры, лампы, светильники, светодиодные ленты и трековые системы от ведущих брендов. Город Новороссийск, Южный район, улица Катанова, 1G. Телефон 8-989-777-4237. Для вас скидка 10% по промокоду «Радио». «Бери свет» у нас. Подробности об организаторе акции, о сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
4: Завод кровельных материалов, металлочерепица, профнастил, элементы кровли, водосточные системы, сайдинг, штакетник, собственное производство, высокое качество, минимальные сроки изготовления заказа. Анапа, хутор Воскресенский, улица Смолянка, рядом с АТП. Станица Анапская, улица Мира, 1Б, Казачий рынок, Новороссийск, поселок Циндалина, улица Золотая Рыбка, 22А, Геленджик, село Марьина Роща, Ленина, 4. Единый справочный номер 8-800-101-3-101.
5: В магазине «Мегаспорт» открыт сезон скидок. Только сейчас велосипеды, ролики и самокаты со скидкой до 30%. Всегда большой выбор тренажеров и спорттоваров для занятий разными видами спорта. Готовитесь к активному сезону? Тогда вам в «Мегаспорт». Новороссийск, проспект Ленина, 79. Телефон 8-988-46-01-001.
6: По другости об организации акции, сроках и правилах ее проведения, размере скидок у продавцов магазина. Количество товара ограничено.
7: Не в силах я.
8: Концерт холла «Фамилия» 1 мая. Долгожданный концерт Александра Марцинкевича с золотым составом группы «Кабриолет». Перенесемся в легендарное музыкальное прошлое. Новороссийск, проспект Ленина, 46А. Подробности на сайте или по телефону 8-989-76-71-777. 18+.
9: Хорошее место для рекламы. Сразу слышно.
8: Реклама на радио «Новая Россия». 64-20-46. Код города 86-17.
10: Хочется настоящего чая. И чтобы кофе не горчил, загляните в магазин «Винтаж». 120 сортов чая. 40 видов кофе от классики до эксклюзива. В наличии и под заказ. Сладости для тех, кто ценит качество. Подарочные наборы, собранные в красивые букеты. Новороссийск, проспект Дзержинского, 174. С 9.00 до 19. Есть доставка по городу. До встречи в магазине «Винтаж».
0: Телефон рекламной службы 64-20-46. Код города 86-17.
11: Выйду ночью в поле с конем.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый всем.
2: Друзья, всем еще раз большой привет. Я Рики Алекс у микрофонов. 104 FM «Новая Россия». Программа «Легенды жанра», группа «Любэ». И возвращаемся к истории. На календаре 1995 год. И тут песня, которая взорвала все затишье.
1: Это песня «Комбат».
2: Да.
1: Родилась эта песня 7 мая 1995 года, к 50-летию Победы. Но ее услышали иначе.
2: Потому что шла Первая Чеченская война. Кровь, грозные, молодые парни, которых хоронили под те самые «Летят самолеты и танки горят». Это была не просто песня о войне дедов. Это был гимн солдатам современного горячего конфликта.
1: Да, точно. И это созвучие оказалось абсолютным. Альбом «Комбат» 1996 года мгновенно улетел на вершины хит-парадов, став лучшим альбомом года. А клип на эту песню снимался при участии реального боевого офицера.
2: Это был по-настоящему феномен. С одной стороны, жесткая мужская музыка про войну. С другой, дворовые баллады про «Скоро дембель» и «Улочки московские». Дальше группа продолжила этот путь. Альбом «Песни о людях» 1997 года, а особенно песня «Там за туманами», которая зазвучала еще более щемящим.
1: А с кем они работали? Это поэт Александр Шаганов и Михаил Андреев. Вот кто подарил этим песням ту самую народность. Под их тексты вся Россия подпевала припевы.
2: А сейчас в нашем плейлисте как раз-таки та самая песня, без которой не мыслим ни один день победы. Написана, как уже говорили, к 50-летию окончания Великой Отечественной войны, но прозвучала позже и стала гимном солдат Чеченской войны. Альбом «Комбат» стал лучшим в стране, а сам трек – голосом поколения, которое знает, почем фунт военного лиха. «Комбат» 1996 года. Слушаем.
0: Культура – это всегда выбор. Выбор, который мы помогаем вам сделать, формируя ваш вкус с 2012 года. Эксклюзивные релизы от продюсеров со всего мира. Авторский материал, интервью с героями хаус-сцены. Все,

0: вашему бизнесу, а рекламой займемся мы.
1: Сколько стоит потрясающий день рождения на 12 человек? 9600 рублей. И точка. 12 человек, боулинг, кухня, напитки – все уже включено. Плюс подарок имениннику. Без лишних слов. Только яркий праздник. Развлекательный центр «Максимус». Звоните 8-86-17-644-373. Улица Советов, 42.
2: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Всем еще раз привет.
2: Да, друзья, всем привет. У микрофона все те же Ярик и Алекс. Легенды жанра, 76-й выпуск на 104 FM. Новая Россия. Группа Любэ. И самое, кстати, что интересное, Расторгуев-то не служил в армии.
1: Да, это такой немножко щекотливый момент. Лучший, казалось бы, солдатский певец страны и не служил. Есть в этом какая-то ирония судьбы. Но, как говорил сам артист, я очень хотел в ВДВ, в морпехе, но не прошел медкомиссию. Возможно, именно эта неосуществленная мечта помогает ему так пронзительно петь об армии.
2: Ладно, давай вернемся к нашей хронологии. На рубеже веков группа отметила десятилетие грандиозным концертом в Олимпийском. Вышел альбом «Полустаночки», и когда
1: «Полустаночки»...
2: Прошу прощения.
1: Полустаночки.
2: Ярик Болван.
1: Это совсем другой смысл. Слово приобретает.
2: Ну, вот видишь, вот на самом деле, как разные поколения, да, читают название альбома, если еще в сценарии не указано ударение. Так вот, и когда казалось бы, что Любэ — это суровые парни со двора, они вдруг показали совершенно другую грань.
1: Настоящий перелом случился в 2002 году. Выходит песня и клип «Давай за», где Игорь Матвиенко дебютировал как поэт, написал музыку и слова.
2: Не буду врать, не помню я этот клип. Так, из интернета узнал, что он просто сидит в домашних тапочках и под гитару поет невероятно философскую, в то же время легкую, ностальгическую вещь. «Давай за жизнь, давай за братство». Это уже не Атас и не Батька Махно.
1: И этот сдвиг в сторону ретро 60-х-70-х годов был осознанным. Альбом так и называется «Давай за». И это был не рок в шансоновском понимании, а настоящий русский поп-рок с аранжировками ВИА, электрическими органами и винтажными гитарами. Многие критики пожимали плечами, но народ проголосовал рублем. Этот альбом стал альбомом года на премии «Рекорд 2003».
2: А сейчас в нашем плейлисте песня, с которой начинался альбом «Песни о людях». Здесь уже меньше дворовской лихости, больше зрелой, щемящей лирики. Там за туманами словно письмо домой, которое писал каждый, кто когда-то уезжал далеко и надолго. Слушаем.

0: «Легенды жанра» на 104FM.
1: Привет всем, кто к нам присоединился.
2: Друзья, да, всем привет, кто к нам присоединился и кто с нами уже на протяжении 45 минут. Все так же у микрофонов Ярик и Алекс. Это 104FM «Новая Россия», программа «Легенды жанра». 76-й выпуск. Сегодня у нас группа «Люба». И как раз-таки вот после номинации «Альбом года» на «Рекорд 2003» группа «Люба» окончательно перешли в разряд государственных ценностей.
1: Ну, тут все немножко еще сложнее. Они всегда были патриотичными, но именно в нулевые сольются с властью окончательно. Но об этом чуть позже расскажем. В 2002 году Расторгуев получил звание народного артиста России, а в 2004 году сразу несколько участников группы Кулешов, Локтев, Ерохин стали заслуженными.
2: Тем временем продолжается сотрудничество с кинематографом. Настоящим хитом стала их песня «Березы», которая зазвучала в сериале «Участок» с самим Сергеем Безруковым.
1: Да, они ее спели в дуэте. И это была невероятная, лиричная, берущая за душу песня для каждого, кто жил в провинции.
2: А сейчас в нашем плейлисте настоящий гимн детства и юности, которая прошла в московских двориках с гитарами на лавочках и первой влюбленностью. Клип снимали с хроникой Москвы 60-70-х годов, а позже вышла и вторая версия от Артема Михалкова. И знаете, в Люберцах в 2015 году даже поставили памятник в честь этой песни. Скульптура так и называется «Ребята с нашего двора» 1997 года. Слушаем.

0: Включай на полную 104 FM. Легенды жанра. Здесь звучат те, кто перевернул мир музыки. Рекорды, награды, вечные хиты. Их имена вписаны в историю. Только на 104 FM. Каждый вторник в 20:00. Подключайся, слушай, восхищайся.
1: Реклама. Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
2: 64-20-46. Код города 86-17.
1: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов. В Новороссийске есть место, где стиль – это философия. Барбершоп «Чоп-чоп» – место, где растут не только бороды, но и мастера. Если ты барбер с душой, чувством стиля и руками, что творят чудеса, мы ищем именно тебя. Присоединяйся к команде «Чоп-чоп». Подробности по телефону 8-918-216-28-21. Дамы и господа, караоке «Барбара» приглашает провести незабываемые музыкальные вечера в компании друзей. Великолепный звук, отменная кухня и дружелюбная атмосфера. Наш рецепт качественного отдыха. Ежедневно с 19.00. Новороссийск, Куникова, 28А. 23+. Строгий дресс-код. Звоните плюс 7-901-01-44-888. В «Барбаре» вы почувствуете себя звездой.
3: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: И снова привет всем.
2: И снова мы, Ярик и Алекс, у микрофонов 104 FM. Новая Россия, легенды жанра, группа Любэ. И начинается эпоха Россия, которая выходит в 2005 году. И для тех, кто не знал, мы же все-таки с тобой отчасти образовательная передача.
1: Отчасти, да.
2: Да, Россия — это просторечное название России и не является оскорбительным в контексте обозначения страны России.
1: Ну так, да.
2: Да.
1: Да.
2: Да. Ну мало ли, вот, ну я поколение 93-го года, я не знал.
1: Ну ты не знал, что такое полустаночки.
2: Это факт. Поэтому мы образовательные. Как минимум мы меня образовываем. Так,
1: ну
2: да, дальше. Теперь, да, 2010-й, здесь Николай Расторгуев идет в политику. В 2006 году он вступает в партию «Единая Россия», а в 2010 году становится депутатом Государственной Думы 5-го созыва от Ставропольского края.
1: И это был логичный шаг для главной надежды страны. Фактически, Любэ становится неотъемлемой частью протокольных мероприятий, концертов на Красной площади, военных парадов. Даже президент Владимир Путин неоднократно присутствовал на их выступлениях и в 2002 году лично благодарил музыкантов со сцены. А некоторые аналитики даже называли их любимой группой президента.
2: Вот, но все-таки жизнь группы была и омрачена чередой трагических событий.
1: Да, это тяжело. В 1996 году в ДТП погиб бас-гитарист Александр Николаев. В 2009-м в автокатастрофе погиб хормейстер и бэк-вокалист Анатолий Кулешов. А в 2016 году после жестокого избиения умер басист Павел Усанов.
2: Причем есть жуткое совпадение, которое сам Расторгуев назвал мистикой. Павел Усанов пришел на место погибшего Кулешова, а Кулешов на место погибшего Николаева. И все трое, Николаев, Кулешов и Усанов, занимали должность басиста. Второй Усанов погиб 19 апреля в тот же день, что и Кулешов, 7 лет спустя.
1: Тяжелые страницы истории коллектива.
2: А сейчас в нашем плейлисте динамичная, жесткая композиция, которая стала саундтреку к сериалу «Убойная сила». Название говорит само за себя. «Прорвемся». Песня о тех, кто работает на пределе возможностей. О мужской дружбе и умении держать удар. «Прорвемся», 1999 год.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый всем.
2: Друзья, всем еще раз большущий привет со 104 FM. Новая Россия. Ярик и Алекс у микрофонов. Легенды жанра, группа Любэ. Но и не только горе есть в истории группы Любэ. Вот в 2015 году в родных для Расторгуева Люберцах появился памятник группе Любэ. Представляешь, бронзовая скульптура под названием «Ребята с нашего двора».
1: И что там?
2: А там композиция, которая изображает девочку в спортивном костюме «Адидас» конца 80-х с гантелью в руке. Рядом 32-килограммовая гиря с надписью «Стопудовый хит», а за спиной у нее стоит парень с гитарой, очень похож на Николая Расторгуева.
1: Это же символ целой эпохи советского спортсмена и простого парня с гитарой. Отлично вписывается в стилистику группы.
2: Да, а 14 января 2019 года группа отпраздновала 30-летие грандиозными концертами в Крокус-Сити-Холле. И что любопытно, даже такой махровый антироссийский потоковый сервис, как Spotify, удалил страницу группы в июне 2024 года. Но это уже детали политики, а мы все-таки про музыку.
1: Да, сейчас песня, которую Любэ написали для советского юбилейного альбома «Полустанок». Станочки. Клип, как вы помните, смонтировали из хроники войн разных лет, от Первой мировой до Чечни. И в 2000 году «Солдата» признали одной из лучших песен года, а награду вручал командующий 58-й армии. Ну, это, наверное, дорого стоит.
2: Да, слушаем «Солдат», 2000 год.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый всем.
2: Да, друзья, всем привет. Ярик и Алекс у микрофонов. Легенды жанра на 104 FM. Группа Любэ.
1: Про телегу скажешь?
2: Да. Наш телеграм-канал FM104 Новая Россия. Там закреплен пост с анонсом сегодняшнего выпуска. А под ним уже традиционно голосование. Голосование за ваш любимый трек группы Любэ. Там прям за последний час еще и комментарии, и голоса поприбавились. Действительно народная группа.
1: Да, да.
2: Вот, поэтому, друзья, если вы еще не участвовали в нашем голосовании, у вас есть время на это. Так что переходите в наш телеграм-канал FM104 Новая Россия, голосуйте за вашу любимую композицию группы Любэ, потому что та композиция, которая наберет больше всего ваших слушательских голосов, прозвучит повторно сегодня в конце эфира нашего.
1: Самое сильное и неоднозначное, хотя почему неоднозначное? Я думаю, что довольно-таки однозначное направление последних лет – это гастроли группы в зоне СВО и выступления для военных. Любэ всегда были близки к армии. После 2014 года они начали активно выступать в Донбассе, поддержав непризнанные республики.
2: Да, и один из самых известных фактов – это май 2015 года. Группа выступила на площади Ленина в Донецке, исполнив свои хиты.
1: Позже, в 2022 году, группа дала концерт для мобилизованных в Омске, прямо в палаточном армейском городке, и исполнила песню «Дай ему сил», уже новый фронтовой гимн, переделанный из рэп-композиции.
2: И это не просто концерты, как могло показаться для галочки. Любэ стали тем коллективом, который напрямую работает с Росгвардией, с спецподразделениями. И в 2015 году они записали песню «А зори здесь тихие» с офицерами группы «Альфа» для фильма Давлетьярова.
1: Видно, что Игоря Матвиенко и Николая Расторгуева – это внутренняя потребность быть со своей страной в любые времена, даже в самые трагические. Их часто обвиняют в пропаганде, но зритель на концертах – это многотысячные залы, где плачут взрослые мужчины.
2: Возможно, сейчас в нашем плейлисте будет самая пронзительная и нежная песня в репертуаре группы. Никакой военной атрибутики, никакого надрыва. Просто голос, который зовут, и сердце, которое откликается. «Позови меня, я приду». Эти слова стали молитвой для многих, кто ждал и верил. «Позови меня тихо по имени». 2000 год.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Вечер добрый.
2: Да, друзья, всем еще раз большой привет. У микрофонов Ярик и Алекс. Это 104 FM «Новая Россия», программа «Легенды жанра». Сегодня у нас группа «Любэ». И что касается творчества последних лет, группа продолжает радовать новинками. Вышел юбилейный альбом «За тебя, Родина-мать». А в последние годы они активно участвуют в патриотических трибьютах.
1: Да, например, в 2025 году вышел масштабный трибьют-альбом «Любэ-35». Все опять начинается. И там не просто дань уважения, а перепевки звездами первой величины песен Любэ. Первая часть вышла 21 февраля, вторая в мае, третья в августе. В записи участвовали Александр Маршал, Гарик Сукачев, Елена Ваенга, Пелагея, Олег Газманов, Гоша Куценко. Это огромный срез нашей музыки.
2: Трибьют — это вот на самом деле это такое признание, что песни Любэ стали национальным культурным кодом. Они... их поют уже не только сами ребята, но и самые разные артисты. А это значит что? Что материал живет, дышит и не теряет актуальности.
1: Согласен. Любэ прошли путь от байкерского ГПК до официальной кремлевской рок-группы. Но при этом сумели сохранить тот самый низкий, хрипловатый, очень русский вокал. Расторгуев и аутентичную манеру.
2: Да, сейчас в нашем плейлисте песня о России, которая не в гербах и не флагах, а в тихом шелесте берез. Позже ее перепели дуэтом с Сергеем Безруковым для сериала «Участок», и она зазвучала еще сильнее. Запоминается с первых нот и остается в сердце навсегда. «Березы», 2002 год.

шумят, отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге, простору, я рад,

листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

с тобой. Ты пойми, я вернусь, не печалься, не стоит. И старуха махнет на прощанье рукой. И за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят? Отчего хорошо так гармошка играет? Пальцы ветром по кнопочкам враз пролетят. А последнее, эх, западает.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Привет всем.
2: Да, друзья, всем еще раз большой привет. Ярик и Алекс у микрофонов. Легенды жанра, группа Любэ. Но вот мы практически уже по всей хронологии группы прошлись. Давай поговорим теперь отдельно о создателях.
1: Конечно. Николай Расторгуев родился 21 февраля 1957 года. До Любэ он пел в вокально-инструментальном ансамбле «Шестеро молодых», где вместе с ним работал будущий вокалист «Ария» Валерий Кипелов. Кстати, у нас уже была такая программа. В одном из интервью Расторгуев вспоминал, как они вместе ездили выступать для советских воинов в Афганистан.
2: Да, а еще он пробовал в ансамбль «Поющие сердца», но не прошел кастинг вместе с тем же Кипеловым. Наверное, судьба свела его с другим коллективом.
1: Игорь Матвиенко – гений-продюсер, основавший свой продюсерский центр в 1990 году. Сегодня этот центр выпускает не только Любэ, но и Иванушки Интернешнл, фабрику, корни.
2: Ну, действительно, тут добавить даже нечего, что Игорь Матвиенко вот в 90-х – это просто гений Иванушки, Любэ и так разнопланово вообще.
1: И все на вершинах, как говорится, да,
2: и тогда, и сейчас, и, я думаю, будут на вершинах. Вот, а сейчас в нашем плейлисте неожиданный эксперимент Игоря Матвиенко, который впервые выступил не только композитором, но и поэтом. И получилась философская, почти домашняя притча о главном. Давай за жизнь, давай за братство. И под гитару, и под полный оркестр эта песня стала гимном всех посиделок у костра. Давай за...

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Еще раз вечер добрый.
2: Да, друзья, всем привет. Я Рики Алекс у микрофонов. Легенды жанра, группа Любэй. Вот сейчас мы послушали композицию «Давай за». И хотелось бы чуть-чуть порассуждать.
1: Ну, давай.
2: Давно
1: давай.
2: Мы этим не занимались с тобой, отрываясь от сценария. Так вот, смотри. Сложно отрицать, что в куплетах Расторгуев, ну, почти что читает рэп в композиции «Давай за».
1: Ну, именно читает рэп.
2: Читает рэп. Хотя, да, мне кажется, два слова «любэ» и «рэп» в одном предложении вообще в целом никогда не планировалось и ставить. Но у меня есть, как сказать, предположение, почему именно так получилось. Потому что композиция 2002 года. Возвращаясь к выводу нашему с тобой, что Игорь Матвиенко гениальный продюсер.
1: Конечно, да.
2: Отматывая чуть-чуть назад, на 2000-2001 год, когда Россия узнала массово, что такое жанр рэпа.
1: Но он решил поэкспериментировать.
2: Да, но узнала она благодаря кому? Благодаря Децелу. Угу. Вот еще Децел, рэп и Любэ вообще никогда в одном предложении не встречались. Вот, собственно, да, его гениальность заключалась в том, что не поменять вектор группы, а жанр, который гласит из каждого утюга, ну, извини, там два альбома Децела, «Кто ты» и «Уличный боец», это давали делать постоянно, добавить вот этот симбиоз сделать, в общем, патриотизма, чуть-чуть нового, но это мое мнение, я
1: разбавить.
2: Могу ошибиться. Да,
1: просто разбавить.
2: Да, просто как-то разбавить, но вот по моей логике, ну, почему-то вот так, почему-то должно было,
1: ну, вполне
2: быть.
1: Возможно, ну, это надо, конечно, спросить самого Матвиенко, он, наверное,
2: да,
1: скажет,
2: и если он нас слушает, пожалуйста, напишите. Возможно, в подкастах наших услышит и скажет: «Ярик, ты болван». Вот. Какой Децл. Причем, да, недавно появились новости, находил их в интернете, что продюсерский центр Матвиенко терпит убытки. Сумму не буду озвучивать, потому что всяко в интернете много пишут.
1: Да, мало ли, может, просто...
2: Да, что по итогам 2025 года, да, есть небольшие шероховатости в бизнесе. Но популярность группы по-прежнему высока.
1: Говорят, что сам Владимир Путин, поклонник Любэй, его цитата: «Ребята поют о нас, о нашей жизни, делают это доходчиво, понятным языком». Эту фразу приводили во многих изданиях.
2: Но, пожалуй, самый интересный и удивительный факт из сольного творчества Николая Расторгуева – это его альбом коверов на кого?
1: Правильно,
2: на Битлов.
1: Ну да, да, он поклонник.
2: «Четыре ночи в Москве» 1996 года. Ограниченный тираж для друзей.
1: Музыкант перепел «Help», «All My Loving» и «Hey Bulldog». Вот такая рокерская душа скрывается за строгой гимнастеркой. В 2007 году он переиздал его к 50-летию.
2: Да, в нашем плейлисте мы снова возвращаемся к альбому «Россия». Был полон неожиданных дуэтов с Николаем, с Никитой Михалковым, с группой «Альфа». А вот «От Волги до Енисея» — это уже чистая география души. Такое ощущение, что группа обнимает песни всю страну, от западных границ до сибирских рек. Слушаем «От Волги до Енисея».

0: бы нам не хотелось, но этот момент всегда наступает в нашей передаче. Что, Алекс, подводим итоги?
1: Да.
0: 35 лет, а в этом году уже и 36. За это время группа пережила распад СССР, чеченские войны, резкие 90-е, нулевые, 10-е и новейшие 20-е годы. Mm-hmm.
1: Да, один из немногих коллективов, кто не дрейфил, не менял свой вектор в угоду моде. Да, они очень политизированы. Да, они стали символом государственности.
0: Но если закрыть глаза на политические флаги и просто слушать музыку, а что мы слышим? А мы слышим боль, радость, щемящую тоску по родине, по родным березам, по простому человеческому счастью. Конь, там за туманами. Это универсальные песни про одиночество и надежду.
1: Песня, которую группа представила в день открытия Олимпиады в Сочи. Игорь Матвиенко говорил, что написал ее специально к играм, но вышла куда шире. Это признание в любви стране, без пафоса, но с огромной внутренней силой. Альбом получил такое же название «За тебя, Родина-мать».

0: мужскую отвагу и невероятную женскую нежность. А Матвиенко нашел для их стихов идеальную, доступную миллионам музыкальную форму.
1: И главное, что голос низкий, хрипловатый тембр Николая Расторгуева, который стал эталоном русскости, если так можно выразиться, в музыке. Любой, кто услышит этот голос, сразу скажет: это наш слоняра, отечественный.
0: Как ни крути, мы не можем игнорировать тот факт, что Любэ – это наша история. Наша геополитическая, культурная и человеческая история двух последних десятилетий. Наверное, именно за это их и любят.
1: Ну а в конце нашего сегодняшнего эфира хотим поставить вам, дорогие слушатели, совсем свежую работу, которая стала саундтреком к фильму «Родные». Река течет, жизнь идет, что-то остается позади, но главное – оставаться с собой. Любэ и в 2020-х сохранили тот самый узнаваемый почерк. Никуда не спешат, но попадают прямо в сердце.

Сядем с отцом, тихо споем про коня, что ходит по полям. Сыном я был, стану отцом в деда лицо. А река течет, по дну катает камушки, да напечет нам бабушка ладушек. Будут они русскими и грустными, будут они с костями.

0: Легенды жанра на 104 FM.
1: Ну вот и подходит к концу наш эфир.
2: Да, друзья, мы рассказали все, что знали и все, что узнали про группу Любэ. Угу. Вам без утаиваний. Все да. Как на ничто духу лежало. И да. На самом деле, мне кажется, наш плейлист можно было в два, а то и в три раза еще расширить. Хитов у них, которые знают да, все конечно. И наизусть знают гораздо больше. Но мы выбрали, наверное, те самые. Вот. Возвращаясь к нашему голосованию в телеграм-канале FM104 «Новая Россия». Вот тут прям, опять же, я уже говорил, что заметно, что группа народная. И это факт. Потому что третье почетное место разделили сразу три композиции с одинаковым количеством голосов. По 20% наших слушателей отдали голоса композициям «Атас», «Конь» и «Давай за». Второе место 25% «Там за туманами». И абсолютный победитель 33% «Позови меня тихо по имени». Ну а мы так прощаемся.
1: Вот да, да. Да, и кстати, очень хотелось бы поздравить всех наших слушателей, и не только слушателей, всех жителей нашей страны с наступающим Великим Днем Победы.
2: Да, ура, товарищи. А мы услышимся ровно через неделю, во вторник, 20:00, все там же, на 104 FM. Пока-пока.
0: Выбор слушателей. Легендарный хит на 104 FM.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Лина, рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
1: Приглашаем в нашу дружную компанию менеджера по рекламе. Задача – поиск и привлечение новых рекламодателей на федеральные каналы. Первый – «Россия-1», «НТВ», «Пятый» и «Радио Новая Россия». Опыт работы в сфере рекламы или продаж приветствуется, но не обязателен. От вас – желание работать и зарабатывать. От нас – официальное трудоустройство и стабильность. Запись на собеседование по телефону 8-617-64-20-46.
2: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
3: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: Мы ищем такой вариант, чтобы и природа рядом, и все нужное поблизости. Можете подобрать?
2: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
5: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: реклама. Питомники растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатная доставка по краю. Поможем с погрузкой и посадкой. С заботой о вас. Питомник растений «Ландшафт ПРО». Крупнейший питомник на побережье.
1: Геленджик, проспект Геленджикский, 4. Телефон 8-900-38-450-90. Новороссийский район, Цемдолина. Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8-918-0555-090.
2: Вы сейчас слышите этот ролик, а могли бы слышать свой. Разместите рекламу на радио «Новая Россия» от 500 рублей в день и получите аудиторию в 1 миллион человек.
3: 64-20-46. Код города 86-17.
2: «Новая Россия». Превращаем радиослушателей в ваших клиентов.
4: Из раза в раз агенты по недвижимости получают множество сообщений.
5: А можно, чтобы и терраса, и двор закрытый, и до моря недалеко?
6: Понимаете, у нас бюджет ограниченный. Нам бы найти условия повыгоднее.
4: И у риэлторов всегда есть ответ. Жилой комплекс «Кипарис». Масштабный проект в курортном поселке Суко.
7: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт Про». Весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще бесплатно.

0: Рядом с ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

0: Реклама.
1: Питомники растений «Ландшафт ПРО» весна сейчас в самом разгаре. Каждую неделю к нам приходят новые поставки. Специально для вас всегда в наличии огромный ассортимент уличных растений. А еще без

0: Рядом ТЦ «Лента». Телефон 8 918 0555 090.
1: FM 104. Телефон рекламной службы 64 20 46. Код города 86 17.

Продолжение следует...

Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь зимой,

кому-то в радость, а кому-то бремя. Тратятся деньги, тратится время. Кто-то уходит, покидая стремя.

эти глаза, как пустыня бескрайняя. В этих глазах колдовство нереальное. Манят и губят, забыть их нельзя. Эти глаза...

0: Внимание! Данная радиопрограмма предназначена для слушателей старше 12 лет. В эфире радиоканал «Новая Россия». Выписка из реестра зарегистрированных СМИ. ЭЛ номер ТУ-2301-816 от 10.11.2020 года. Выданное Управлением Роскомнадзора по Южному федеральному округу. Внимание! Данный радиоканал предназначен для слушателей старше 12 лет.
1: Мы снова танцуем.